тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и последний выпуск подкаста «Закат империи» в этом сезоне. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

0: Февраль 1918 года. Заснеженная Москва. Революция уже свершилась, а гражданская война еще не началась. Дворцы засквочены анархистами, по улицам в форме ходят офицеры царской армии, ЧК начинает первые аресты, а в кабаре и подвалах гремит музыка, льется водка и сыпется кокаин. В большой аудитории Политехнического музея аншлаг. Здесь сегодня проходят всеобщие, прямые, равные и тайные выборы короля поэтов. Зал набит до отказа. Длинной очередью стоят поэты в рамках своей предвыборной кампании, читая стихи. Вот Бальмонт, вот Бурлюк, вот со сцены кто-то читает Брюсова, вот Каменский, вот огромный Маяковский, который громогласно читает свою революцию и при этом стоит в такой тесноте, что не может привычно размахивать руками, декламируя. Избиратели внемлют и рукоплещут. Зал забит так, что люди стоят в проходах. Под конец вечера в зал приезжает Игорь Северянин. Выходит на сцену и, расставив ноги, не обращая внимания на зал, начинает читать, точнее даже распевать свои стихи. «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж». Стихи, прям скажем, не самые революционные. Из зала на сцену к ногам поэта летят темные розы. Дочитав, Северянин разворачивается и все так же, не обращая внимания на стонущий просто от экстаза зал, уходит со сцены. Начинается подсчет голосов. И вот как об этом вспоминал поэт Сергей Спасский. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям. Звезда поэтической революции и лидер футуристов шел ноздря в ноздрю с Северянином. Подсчитав все бюллетени, комиссия провозгласила короля. Часть зала стала кричать «Слава!», а другая «Долой всяких королей!». Футуристы, как обычно и делали политически близкие им большевики, объявили выборы недействительными, потому что выиграл Игорь Северянин. Хотя, судя по воспоминаниям, даже многим современникам было и дико, и странно слышать вот эти вот стихи про пажей, ананасы в шампанском зимой 18 года, когда новое правительство просто в режиме бешеного принтера издает декрет за декретом, в Петербурге уже начали убивать врагов народа, и вообще все вокруг вполне отчетливо летело куда-то в пропасть. Но, несмотря на то, что Северянин читал свои стихи пятилетней давности, слава его в 1918 году была выше, чем слава кого угодно в то время. Он был неоспоримой поп-суперзвездой, и никакая революция не могла снять с него корону. Справедливости ради, Игорь Северянин тоже футурист. Больше того, он назвал себя футуристом еще до того, как Маяковский и Бурлюк назвали футуристами себя. Но кажется, да, что его вот эти вот бензиновые ландолеты, качалки, гризерки не совсем ассоциируются у нас с громогласными революционерами, которые призывали сбросить прошлое с парохода современности. И да, кстати, ананасы в шампанском тоже придумал именно Северянин, если что. Это потом уже Маяковский грозил буржуям, жующим ананасы с рябчиками последним днем. Но именно Северянин был суперзвездой. Вы вообще с трудом можете себе представить, что происходило тогда на шоу Северянина. Ну, хотя нет, вот просто представьте себе стадион с Тейлор Свифт и девочками, которые знают все тексты, всех песен и подпевают каждому слову. А если в городе будет 2 или 3 концерта подряд, то настоящие Свифтис придут на все 3 концерта. Или вы можете посмотреть в Ютубе выступление Битлз. Там просто стоит непрерывный визг, и девочки заламывают себе руки в экстазе. Вот это все и происходило на концертах Северянина. Поэт появлялся на сцене в длинном узком в талии сюртуке цвета вороного крыла. Держался он прямо, глядел в зал слегка свысока, изредка встряхивая нависающими на лоб черными подвитыми кудряшками. Заложив руки за спину, ножницами расставив ноги и крепко-накрепко упирая их в землю, он смотрел перед собою, никого не видя и не желая видеть, и приступал к скандированию своих распевно-цензуровых строф. Публике он не замечал, не уделял ей никакого внимания, и именно этот стиль исполнения приводил публику в восторг. Северянин выглядел ровно так, как и должен был выглядеть поэт, и он уделял своему внешнему виду много внимания. И он выглядел ровно как поэт-суперзвезда для всех. Он был довольно высокого роста, худощавый, с тонкими нервными чертами лица и темными волнистыми волосами, иногда такими слегка небрежно уложенными. Одевался он всегда щегольски, часто во фрак, с бабочкой или длинным шарфом. Дополнялось это все еще цветком в петлице, тоже каким-нибудь необычным, например, зеленой розой. Писал северянин именно то, что хотела тогда слышать публика. Именно то, что восторженные курсистки, скучающие дамы постарше и всякие эстеты считали настоящей поэзией. Это вам, знаете, не Дырбулшил, это настоящие стихи искусства. «Снижает дружно, снижает нежно, над ручейками хрусталит хрупь. Куда ни взглянешь, повсюду снежно, и сердце хочет в лесную глубь. Мне больно, больно, мне жалко, жалко. Зачем мне больно, чего мне жаль? Ах, я не знаю, ах, я фиалка. Так тихо-тихо ушла я в шаль». Маяковский описывал северянина как французский парфюм, бабочка и нечто сливочное. Ладно, я тут уже Маяковского столько раз упомянул. Что вы думаете, это потому что Андрей вечно со своим Маяковским, Маяковский мой, Маяковский, Маяковский то, Маяковский сё. Но вообще-то Маяковский и северянин были долго в одной тусе и даже делали совместно тур. Про тур я чуть попозже расскажу. Давайте для начала разберемся с девочками. Северянин, как настоящая суперзвезда, был окружен толпами поклонниц. Разобраться в его романах – задача совершенно неразрешимая. Значит, что мы знаем наверняка? Во-первых, у него была жена, видимо, гражданская. Звали ее Елена Семенова, и она родила дочь Валерию в 1913 году. Отношения у северянина с женой были странные. Начнем с того, что некоторые мемуаристы, упоминавшие о ней, часто даже не могут вспомнить ее настоящей фамилии. Зовут ее Золотарева, потому что она вышла замуж за Лотарева. Лотарев — это настоящая фамилия северянина. Так вот, эта почти безымянная Семенова Золотарева жила все время где-то рядом с северянином, что совершенно не мешало ему крутить романы направо и налево. Вот Шамардина, например, пишет, как она была в гостях у северянина. «Было довольно грустно от грустного лица жены, от вздохов матери. Иногда плакал ребенок. И мать, и жена с ребенком, когда у северянина кто-нибудь был, сидели в соседней комнате. Входить им в комнату Игоря было нельзя». Ну, в общем, жила она в его доме скорее на положении экономки. А вот список его любовниц сложно прочитать даже до середины. Художница и поэтесса Маргарита Собашникова, бывшая жена Макса Волошина. Поэтесса Аделаида Герцог. Это в салоне которой познакомились Марина Цветаева и София Парнок. Жена Сологуба Анастасия Чеботаревская. Зинаида Гиппиус, которая жена Мережковского. Актриса Лидия Рындина, которая была замужем за Сергеем Кречетовым, основателем и главным редактором знаменитого поэтического издательства «Гриф». Кстати, именно в этом издательстве и был выпущен первый настоящий сборник стихов Игоря Северянина, который называется «Громокипящий кубок». Впрочем, пруфов всех этих романов ни у меня, ни у биографов, ни у самого северянина нет. А может, кто-то из этого списка и не был любовницей северянина, это он приукрашивал, но я не ошибусь, если скажу, что их точно было много. Ну, поскольку у нас северянин звезда, у него были, конечно, очень большие охваты. Первый сборник его стихов, тот самый «Громокипящий кубок», в 1915 году был переиздан 9 раз. Вообще, его общие тиражи достигали десятков тысяч экземпляров. Это просто космические цифры, реально. В десятые годы мало кто мог сравниться с ним по степени известности и славы. Александр Блок пристально наблюдал за его поэтической карьерой и сокрушался, что у поэта нет темы. Федор Сологуб говорил о нем повсюду, и именно он придумал название для сборника «Громокипящий кубок» и написал сборнику восторженное предисловие. Даже Николай Гумилев оценил книгу как культурное событие, хотя и с оговорками. Маяковский его стихи часто напевал про себя. Кажется, полуиронично. Максим Горький, живший тогда на Капри, очень беспокоился, как бы поскорее достать книгу «Северянина», и писал настойчивые просьбы любовницы в Петербург. Весьма заинтересован футуристами, в частности Игорем Северяниным, коего Сологуб, он же старикан Тетерников с бородавкой, именует гениальнейшим поэтом современности. Даже председатель земного шара Велимир Хлебников, называвший Северянина усыплянином, в апреле 1915 года в письме сообщал: «Для меня существуют три вещи. Первое – я, второе – война, третье – Игорь Северянин». И дальше стоит знак вопроса и три восклицательных знака. Я бы мог долго еще продолжать этот неймдроппинг, но, в общем, вы понимаете, «Северянин» — это явление, которое нельзя было не заметить. Но он не просто издавался космическими тиражами, он делал шоу еще, причем собирал огромные залы. Собирал бы, я думаю, стадионы, просто тогда не было стадионов. Выступления «Северянина» назывались не абы как. Ну, не может же быть, чтобы человек, который использовал слова «снижает» и «хрусталит», чтобы он использовал простое слово «выступление». Это были поэзоконцерты. Начиналось все с разогрева. Выступал кто-нибудь из не таких известных поэтов или критик мог выступать с докладом. Например, «Футуризм и война» или «Реферат о творчестве Северянина. Поэт мечты» и так далее. Причем, по мере роста популярности, в программу добавлялись еще артисты, читавшие стихи Северянина. И вот только потом, когда публика уже как бы разошлась, уже горяченькая, выходил он сам. И вот как одно из выступлений Северянина охарактеризовал Сергей Прокофьев, который в тот день выступал с ним на одной сцене. «В 10:30 заехал автомобиль со студентом, и меня повезли на вечер новейшей литературы и музыки на Бестужевские курсы. Когда я туда явился, читал свои стихи, или, правильнее, мурлыкал на какой-то мотив, Игорь Северянин. Курсистки неистовствовали и прямо выли от восторга, бесконечно требуя бисов». Закончив с чтением, Северянин эффектно завершал выступление последней рифмой и уходил с высоко поднятой головой, не удостаивая публику даже взглядом или поклоном. Зрители были в восторге, считали его поэзию настоящей и чистой, испытывали просто что-то вроде религиозного восхищения. Позднее Северянин посчитал, что всего за 5 лет, с 1913 по 1918, он выступил около 130 раз. Из них в Петербурге 55, в Москве 26, в Харькове 10, в Тифлисе 4. Не, ну Москва и Питер, это, конечно, хорошо. Харьков и Тифлис тоже неплохо. Тиражи у нас космические. Поэты первой величины хлопают глазами. Значит, что? Надо ехать в тур. Помните, давным-давно, в самом первом сезоне, был выпуск про Маяковского и его друзей, которые поехали в тур. Так вот, сейчас речь пойдет именно об этом туре, потому что Северянин участвовал в нем, точнее, в его части. Но только тогда, в первом сезоне, давным-давно, 5 лет назад, я рассказывал эту историю глазами Бурлюка и Маяковского. А сейчас посмотрим глазами Северянина. Диспозиция у нас такая. В 1913 году молодая шпана уже лезет на сцену. Больше того, эта молодая шпана говорит, что настоящие труфутуристы — это они и есть. Это поэты Маяковский, Бурлюк, Каменский, Крученых, Хлебников, художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Все они устраивают скандальные перформансы, они раздают пощечины общественному вкусу и всячески провоцируют публику. Северянин при этом относится к ним как к союзникам. И они к нему тоже. Мы вместе футуристы. Северянин у нас как бы питерский на кокаине на эстет. Ну, то есть, естественно, Северянин употреблял кокаин. Об этом писала, скажем, Зинаида Гиппиус. Но, на мой взгляд, достаточно просто почитать его стихи, чтобы это понять. Но да, Северянин, который называл себя эго-футуристом, наслаждался славой. Ему, собственно, и без революции в искусстве было хорошо. А вот идея панков-москвичей была такой. Северянин, ну, у нас, конечно, звезда. Его везде знают и все любят. И с его именем на афише залы будут собираться легко и быстро. Давайте вместе, так сказать, единым фронтом выйдем на бой со старым миром искусства и громко пронесем по городам России свои идеи. Маяковский подтянул к организации Бурлюка, потом еще туда добавились разные докладчики с темами, например, о механическом потомстве, о дыре Корнея Чуковского и о вентиляторе бесконечности. Что бы все это ни значило. Как вы понимаете, от такой программы Маяковский, Бурлюк, Северянин, вентилятор бесконечности. В общем, от всего этого провинциальная пресса просто выла от радости, обеспечивая панкам в туристам кучу публикаций. В некоторых городах в качестве профилактики были также еще проведены лекции и диспуты против футуристов. Преподаватели разной словесности грозно, значит, увещевали своих студентов ни в коем случае не ходить на концерты. Матери падали в обморок, узнав, что дочка-гимназистка хочет пойти на концерт к футуристам. Короче, в общем, лучше и не придумаешь. Промо, первый класс. Всего в маршрут входило 20 городов. Начали с Симферополя. Кстати, вроде бы именно там северянин и придумал свои ананасы в шампанском. И произошло это благодаря заскучавшему Маяковскому. В общем, дело было так. Они сидели за столом в гостях. Маяковский подцепил ананас, окунул в шампанское, попробовал, и ему понравилось. Предложил северянину, и тот симпровизировал.
1: Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро.
0: Честно говоря, если вы, как и я, не понимаете, что за радость в такой кислятине, то тут надо понимать, что тогда шампанское было намного слаще, чем сегодня. В то вино, которое поставлялось в Россию в 19 веке, клали от 200 до 300 грамм сахара на литр. То есть стакан сахара. Это очень много. Чтобы вы понимали, сегодня в самом сладком шампанском всего 50 грамм на литр. А в брюте, например, до 12 грамм сахара на литр. То есть в 20 раз меньше. Так что тогда, в 15 году, с ананасами, наверное, было самое то. Или с миндалем. Северянин как раз любил закусывать шампанское с жженым солью миндалем. Так, я что-то отвлекся на шампанское. Возвращаемся к гастролям. Оттуда вообще есть много курьезных случаев, типа перепалок северянина с Маяковским, потому что, конечно, две такие яркие, такие разные личности уживаться друг с другом могли с трудом. Так что неудивительно, что в какой-то момент они рассорились окончательно. Московские панки, ну в смысле, Маяковский и его московская компания плевать хотели на окупаемость тура. Маяковский тратил на себя все прибыли и вообще вел себя как главная звезда. Северянину это, очевидно, не нравилось. Кто это вообще такой? Группа, в общем, распалась. И Маяковский с Бурлюком и Каменским угнали в Севастополь, а Северянин и Вадим Баян составили новую программу и пошли гастролировать с ней. Тур этот у нас проходил в 13-14 году. 14-й год — это уже Первая мировая война. И вот когда война началась, Маяковский, к примеру, впал в патриотический угар. А Северянин же, один из немногих, прямо выступил против войны. Ну, точнее сказать, против своего участия в войне. «Я не сочувствую войне как проявлению грубой силы, страшны досрочные могилы и оскорбительны вдвойне». Как вы понимаете, такие совсем не патриотические стихи подняли бурю. Газеты были завалены возмущенными письмами читателей, а Северянин, как поп-звезда, к тому же еще привыкшая активно участвовать в срачах, отвечал тоже через газеты, но его позиция была совсем непопулярной. Общественное мнение, знаете, было таким. Вот у нас идет война, а затем еще и революция началась, и вот эти все чаруйные вечера... И экстаз агоний как-то немного не к месту, да? Но, впрочем, общественное мнение общественным мнением, а тиражи все-таки тиражами. А тиражи не уменьшались. Люди продолжали раскупать сборники стихов Северянина. И чем больше старались сначала патриота, затем социалиста, затем большевики переключить внимание читающей публики на что-нибудь более политически заряженное и актуальное, тем больше общество упрям погружалось в северянинские ягуаровые пледы. За два года, 14 и 15, поэт опубликовал три сборника стихов. «Золота лира», «Ананасы в шампанском» и «Виктория Регия». Все это печаталось космическими тиражами. Он продолжал давать свои шоу, которые неизменно собирали толпы девушек в экстазе. Темные розы летели на сцену, а Северянин, расставив ноги, смотрел поверх толпы и распевал. «Я оскандален и окумирен, мимозно плачу, смеюсь до слез, лишь я и солнце в закатном мире, я вне эпохи, я грандиоз». Северянина, кстати, в 16 году призвали в армию даже, но его признали совершенно неспособным к строевой службе и отправили в санитары, а оттуда его вытащил Феликс Юсупов, между прочим, потому что его жена Ирина, племянница Николая II, любила стихи северянина и попросила мужа похлопотать за поэта. Короче, ни война, ни февральская революция, ни октябрьская не поколебали трон Игоря Северянина. Ну да, и когда дело даже дошло до тайного, всеобщего, прямого и равного голосования, именно его, Игоря Северянина, избрали королем поэтов.

0: Так все это, конечно, очень успешно все звучит, но на самом деле настоящая жизнь северянина была очень-очень далека от вот этого бурлеска ландалетов, ягуаровых пледов и ананасов шампанским. Со стороны он выглядел как некая неприступная звезда, всегда шикарный и загадочный, прекрасный. Но на самом деле жизнь его была, в общем, довольно обычной, напрочь лишенной изысканности, а местами довольно драматичной. В общем, давайте разбираться сначала. Прежде всего, северянина звали не северянином, а Игорем Лотаревым. А северянин — это псевдоним, появившийся потом. Чуть позже расскажу об этом. Детство северянина было не то чтобы счастливым. Ну, точнее, первые годы были вполне радостными. Он родился в Петербурге, во вполне обеспеченной семье. И ребенком больше всего любил ходить в Мариинский театр на оперу. Он даже петь научился раньше, чем говорить. Я прям так и представляю себе этого пятилетнего мальчика в костюмчике, который вальсирует посреди питерской столовой под какую-нибудь арию из «Князя Игоря», к умилению всех домашних. Но счастливое детство длилось недолго. Когда Игорю было 9, его родители разошлись, отец уехал в Череповец и забрал Игоря с собой, потому что тогда при разводе чаще всего ребенок оставался именно с отцом. Вплоть до 16 лет Игорь живет там, причем даже не в самом Череповце, он там только учится в гимназии. Первый год учебы он, кстати, вообще жил на квартире директора училища. Все остальное время он проводит в 30 километрах от Череповца в небольшом имении своего дяди Михаила Лотарева в Сойвале. Да, и тут в Новгородской губернии никаких вам больше опер, костюмов, декораций, вообще никаких театров, только река, лес, комары, очень много комаров. Живя с отцом в Сойвале, Игорь почти не видел матери, которая осталась в Петербурге, и отец практически не позволял ей приезжать, каждый раз приходилось долго его уговаривать. Иногда он все-таки приезжал к ней в столицу, а все остальное время жил в деревне. Читал или пропадал на реке, или в лесу со знакомым охотником. Но он тогда полюбил рыбалку, возможно, из-за отсутствия других развлечений. В какой-то момент отец северянина вышел в отставку, уехал и занялся поставками хлопка из Ташкента в Серпухов. Сын остался совсем один, ему пришлось жить у каких-то дальних родственников. Впрочем, предприятие быстро прогорело, вложенные деньги пропали, отец вернулся и все больше пил. В 1903 году он внезапно уехал коммивояжером в Порт-Артур на Дальний Восток, снова забрав Игоря с собой. Почти год они прожили на Дальнем Востоке, но эта бизнес-темка тоже не удалась. Отец заболел, уехал в Ялту на лечение, а Игорь вернулся, наконец, в Петербург к маме. Началась тем временем русско-японская война, и северянин, к этому моменту твердо уже вознамерившись стать поэтом, пишет несколько панегириков русскому флоту, например, таких.
1: «Начнется бой, которому на свете никто не сможет равного найти, но на баяне и в минуты эти прочтут сигнал в Владивосток идти».
0: «Баян» — это броненосный крейсер российского императорского флота. Его в 1904 году потопят японцы. Не судите строго стихотворение, северянину 17 лет. Как видите, шампанским и ананасами пока что не пахнет. Впрочем, тема все-таки логичная, он жил все-таки на Дальнем Востоке, все эти корабли буквально у него под носом ходили. На свои деньги, на деньги дяди, потому что он сам еще ничего не зарабатывает, он живет с матерью и очень-очень бедно. В общем, на деньги дяди северянин издает 8 брошюр своих стихов. Правда, 5 из них состоят только из одного стихотворения. Дропает синглы на стенку в ВК и надеется утром проснуться знаменитым. Знаменитым, конечно, никто не просыпался. Примерно в это время он знакомится с поэтом Константином Фофановым. Я уверен, что про поэта Фофанова вы никогда не слышали. В целом это неудивительно. Пока все поэты и писатели того времени тщательно делились на кружки и строчили бесконечные манифесты, Фофанов гордо держался обособленно и писал что-то такое тютчевское, знаете. «Духами веяло с подержанных страниц, и усики свинцово-серой пыли в лучах заката реяли».

Северянин гений. Псевдоним в целом вполне логичный. Северянин почти всю жизнь прожил на севере, под Череповцом. Причем поначалу Игорь Северянин писал себя через дефис. Игорь-северянин, типа как мамин сибиряк. А к собственной гениальности Северянин относился, конечно, как к само собой разумеющемуся факту. Под сомнение это не ставилось. Фофанов, в конце концов, поэт великий и непризнанный, не может же он ошибаться. Поверив, в общем, однажды в себя, Северянин уже не мог разувериться обратно. А это, пожалуй, самое главное в поэтическом деле. А известность, ну что там известность, она обязательно придет. Короче, Северянин начинает писать много прямо. И эти стихи уже чисто северянинские. Про коттеджи, пледы и форелевые реки. Не поэт, а какой-то поэтический пулемет усовершенствованной конструкции, писали критики в 1910 году. Они вообще часто недоумевали и не знали, как на северянина реагировать. «О, мечта бархатиста фиолевая, ты фиалка моя, расцветаешь меня окоролевая, аромат свой ли я?» Слушайте, это что вообще такое? Это что за поэты? Мы уже привыкли немного ну к Брюсову, ну к Блоку, а это что за фиолевые ароматы? Это мы не понимаем, это что, постирония какая-то, или он-то серьезно? Слушайте, ребят, ну, 10-е годы на дворе уже, вы немного отстаете от духа времени, перестаете врубаться, идите читайте своего Анинского, бумеры. Но один из бумеров как раз и сделал северянина знаменитым. Больше того, это был не просто бумер, а всем бумерам бумер. Это Лев Толстой, собственно говоря, был. Значит, произошло это так. Одна из вот этих вот северянинских брошюр, синглов, попалась на глаза великому писателю. Толстой страшно разозлился. Много смеялся Толстой в этот вечер, слушая чтение какой-то декадентской книжки. Особенно всем понравилось стихотворение, которое начиналось так. «Вонзим же штопор в упругость пробки, и взоры женщин не станут робки». Кстати, прикольно, что... Но вскоре Лев Николаевич омрачился. «Чем занимаются? Чем занимаются?» — вздохнул он. «Это литература? Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них упругость пробки». И вот, пожалуйста, в газете «Утро России» в январе 1910 года появляется очерк, озаглавленный «Из ясной поляны», в котором описывается, как Льва Николаевича бомбит на стихотворение Игоря Северянина «Хабанера». И все-таки «Вау! Чего? Великий Толстой с огромной своей бородой душнит на какое-то стихотворение. А что это за стихотворение? А чье оно? А что это за Игорь Северянин? А можно его прочитать целиком где-нибудь? Ну и газета, чтобы читателям как бы понимать контекст, в следующем номере поместила вот это вот северянинское стихотворение полностью. Ну и дальше пошло-поехало. Раз уж у нас великий ужасный Толстой стихами недоволен, то оттоптаться на северянине почли за честь многие критики и поэты. Понятие «черный пиар» тогда еще не изобрели, а северянин уже успел им воспользоваться. Он сразу же начинает писать критике хлесткие ответы. «Ах, поглядите-ка, ах, посмотрите-ка, какая глупая в России критика! Зло насмеялась над хабанерою, блеснув вульгарную своей манерою, в сатире жалище искала лирики, своей бездарности спев панегирики». Ну, в общем, после того, как северянина зафорсил Лев Толстой, он стал реально популярным. Потому что Толстой с его, знаете, вот этой социалочкой — это прошлый век. Революция 1905 года уже отгремела, выросло новое поколение. Чего? Забастовки, социальная справедливость, виселицы, пьянство. Искусство должно служить народу? Какому народу, простите? Это тому самому народу, который сжег усадьбы, и нас бы всех сжег внутри этих усадеб. Нам интереснее упругость пробки, нам интересны грязерки, нам интересно мороженое из сирени. В общем, северянин стал набирать популярность бешеными темпами. Он придумывает новые жанры, например, миньонет. Это крошечное стихотворение такое. Или вот он, например, придумал слово «бездарь», правда, с ударением на «а», «бездарь». А еще ему очень понравилось слово «футуризм», и он первым из русских поэтов его использовал. Да, футуризм, если не придумал, то ввел именно северянин. Он в 1911 году выпустил сборник «Пролог. Эго-футуризм», заявив таким образом о создании нового литературного течения. Эго-футуризма. Впрочем, критика не унималась. Было ужасно модным высмеивать в газетах футуризм. Чаще всего тогда под футуристической поэзией понимали имя

0: на северянина. Вот, например, журнал «Сатирикон» опубликовал перевод Пушкина на язык эго-футуристов. Зацените. «Зима пейзанин экстазуя ренувелирует шоссе, и лошадь снежность ренифлуя ягуарный делает эссе. Пропеллером лансуя в али, снегомобиль рекордит дали, шофер рулит, он весь в бандо, в люнетках, маске и манто, гарсонит мальчик в акведуке, он усолазил пса носки, мотором, ставший от тоски, уж отжелировал он руки, ему суфрантный амюзан, вдали шфинетрится маман».
1: Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Как писал Лев Толстой. Или Бисмарк, или это вообще выдуманная цитата, не знаю. Короче, северянин стал реально знаменитым. И тут начинается его слава и бесконечные романы. К нему в гости ходило множество восторженных барышень, причем по расписанию. Потому что он еще на обложках своих синглов печатал расписание приема воздыхательниц и журналистов, тщательно рисуя образ такой очень занятой звезды. Fake it till you make it. Прием почитательниц велся, цитирую, в самой маленькой, самой сырой, самой грязной квартирке во всем доме на Подьяческой улице. Северянин жил в одной квартирке с мамой, с женой и с дочерью в абсолютной бедности. И эта бедность вообще крайне диссонировала с его публичным образом. Вот что вспоминает Бенедикт Лившиц. «Северянин находился тогда в апогее славы. Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню. Мы очутились в совершенно темной комнате с наглухо заколоченными окнами. Темнота, сырость, должно быть, от соседства с прачечной, и обилие сухих цветов вызывали представление о склепе. Нужна была поистине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных озерзамков и шале. Не прошло и 10 минут, как в комнату влетела девушка в шубке. Она точно прорвалась сквозь какую-то преграду, и ей не сразу удалось остановиться с разбега. Северянин взял из рук гостьи цветы и усадил ее рядом с нами. Через четверть часа еще одна поклонница. Опять дверь, белые клубы пара, ругань вдогонку, цветы замешательства». И вот да, именно в этой кошмарной квартирке с женой и не женой и ребенком в соседней комнате северянин писал свои поэзы. Северянин точнейшим образом нащупал нерв 10-х годов. Он был современен и революционен, но не настолько, чтобы стать андеграундом, а настолько, чтобы быть на пике моды. Он был эстетичен и романтичен, но не по-салонному и не по-великосветски, а так, как воспринимали салоны и высший свет широкая публика, в первую очередь гимназистки и курсистки. К 18 году северянин уже, конечно, заработал себе на жизнь получше. Он тогда перебрался в Истлянскую губернию, которая, кстати, за 3 дня до выборов короля поэтов уже стала независимой Эстонией. И получилось так, что северянин, никуда не переезжая из своего дома, стал эмигрантом. Точнее, по его собственным словам, «Я не эмигрант и не беженец, я просто дачник с 1918 года». После революции он продолжает публиковаться, делать свои шоу, и они пользуются спросом, ну, настолько, насколько эмигрантская публика ностальгировала по прошлой жизни. И чем больше жизнь новая захватывала людей, чем больше эмиграция растворялась в Европе и Америке, тем меньше северянин был интересен. Как засохшая темная роза, напоминающая мир, который исчез и к которому возврата уже не будет никогда. А может, и не было никогда этого мира. Он застал начало Второй мировой и захват независимой Эстонии Советским Союзом. Очередной раз, не переезжая никуда, он оказался в новой стране. Летом 1941 года немцы вошли в Таллин, но поэт уже таял от болезни. Он умер в декабре 1941, когда немцы уже окружили Ленинград и стояли под Москвой. Ну что ж, ребята, это был последний выпуск сезона. Встретимся снова здесь в мае примерно. Ну или на моих лекциях, потому что я прям как северянин с Маяковским сейчас в туре. Спасибо всем, кто пришел в Берлине, Амстердаме и Лондоне. Впереди Барселона, Валенсия, Лиссабон, Никосия, Лимассол, Тель-Авив и Хайфа. Я пишу этот выпуск немного заранее, подозреваю, что где-то билеты уже закончились, но, тем не менее, очень предвкушаю наши встречи. На Кипре на двух лекциях я буду рассказывать, как проходил обычный день обычного человека во время Первой мировой и как война поменяла жизнь людей. Про братание, алкоголь, про то, как одни боролись за победу до последней капли крови, а вторые призывали к миру. А в остальных местах про секс в Российской империи, про отношения, любовные треугольники, порнографию и про то, как и почему это поменял Советский Союз. А если вы в Москве или в Питере, или в Харькове, или в Минске, или в других городах, куда я в этот раз не приеду, то подписывайтесь на Patreon и Boosty подкаста. Там вас ждут маленькие дополнительные истории к каждому выпуску и еще всякая всячина от меня лично. Истории за кулис, планы и другой исторический контент. Или подписывайтесь на закрытый телеграм-канал «Либо-либо» или берите подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Там много крутого контента от студии, целые закрытые эксклюзивные подкасты. Везде в этих местах мы чуть позже опубликуем запись моей лекции про секс. Так что подписывайтесь, ссылки в описании. Еще подписывайтесь на соцсети «Закаты империи». Там контент выходит бесперебойно, вне зависимости от того, сезон или межсезонье. И еще, пожалуйста, я вас прошу поставить оценку этому подкасту там, где вы его слушаете. Напишите комментарий мне или отзыв на Apple, Spotify, CastBox или на YouTube. Я все это внимательно читаю и отвечаю там, где это возможно. И последнее. Через 2 недели, 31 марта, приглашаю вас на стрим на YouTube. Буду отвечать на любые ваши вопросы про Российскую империю, да и вообще на любые вопросы. Подписывайтесь на мой YouTube, жмите колокольчик, чтобы не пропустить стрим. И до встречи в следующем сезоне. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск готовили. Катерина Серебренникова писала сценарий, Ксюша Абросимова факт-чекала его, звуком занимался Семен Аксенов, а взаимодействием с партнерами Юлия Стрекаловская. До встречи в следующем сезоне. Пока.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и вы слушаете «Нота Бена» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот все расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно следующее.

0: вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то, под биточки, по тематике это либо какой-то пацанский рэп там, про дружбу там, помните, я сейчас вспомнил, честно не помню какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там Нагана, АК-47, помните там вот этот Зять, там Армия, ну вот это все, мы не будем вставлять, естественно, ну уж совсем переборчик. Либо был пацанский рэп о любви, там, да, как вот, господи, что же происходит, как возмутительно, там, девушка все никак не может обратить внимание, там, на этого пацана, он всем сердцем, вот что-то такое. Либо, ну, просто про наркотики. Ну, то есть, вот, как бы, диапазон тем был примерно такой. И второй, сейчас мы расскажем о втором явлении, это хип-хоп.ру. Тематический форум, где люди, которые за хип-хоп шарили или хотели шарить, друг с другом общались, рассказывали про новые релизы, выкладывали треки свои. Вот одному из таких треков, выложенных на хип-хоп.ру, у нас сегодня пойдет разговор. Ну, то есть был такой портал, он, по-моему, сейчас существует, я честно вот никогда там не сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прочего, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладовой, Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
3: Говорит, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят рэп-певцы. И вот он говорил там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну, мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это же, это баста, он, например, там, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой, там, в середине нулевых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это фэнтезийная ситуация, конечно, так вот не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон-то в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так.

Что мы только что увидели, да? Мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот рэпер зовут Первый класс, и это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей, и потом какие-то у него были офлайн-батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком, это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает. А в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. По всему СНГ я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным МС. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучше в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане МС, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома, это вот был сингл, он не вошел. На дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году, сейчас мы о нем поговорим, вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

сейчас очень важная ремарка. Не надо такие вот строить перед собой шоры и обращать внимание на какую-то смысловую нагрузку. У первого класса смысловой нагрузки ровно ноль, вообще никакой, даже не надо. То есть это просто выпендрёшь перед абстрактным противником. Если это не дисы, там у него были с дизаром мутки, то это просто выпендрёшь перед абстрактным противником. Показать ему, что я крутой, и как бы максимально его задеть, оскорбить и так далее. Все, ничего больше там нет. Там нет никаких сложных оборотов, там предельно примитивные рифмы. То есть бич-бич, мэн-мэн, там пидоров-пидоров. То есть вот человек вот так рифмует. Словарный запас там просто минимальный. Это не поэзия. Это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третьесортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню, человек малоизвестный, наверное. И таким образом вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, ну, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот то, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что как бы это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус, Сукины дети первого класса, ну просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот, в основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит. Звучит очень агрессивный вот этот флоу первого класса. Часто он его меняет. То есть прям очень-очень круто. Очень-очень такая мясная пластиночка. Поэтому если вдруг не слышали, послушайте. Но опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл. Не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда, нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием. Его может вообще не быть. И не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим, он хорош техникой, технической составляющей, да, ритмом рэпа, вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием. Потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры, вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был, помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса, там был рэпер-царь. Рэпер-царь — это, ну, это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку, и фанат его перефристайлил, короче, и забрал у него футболку. Я честно не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще вот в этой, как бы это пошло не звучало, рэп-игре, да? Ну, это бездарнейший, у него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих, ну, правда. Все остальное это слушать просто невозможно, его просто можно перематывать. И всю свою известность, до единой, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, ну я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя. Там вот сразу видна разница. Вот сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что вот были у него неплохие работы на немецком у царя, а несколько там каких-то, ну, более-менее там его партов, плюс те, что он выступал вместе с классом, обрел определенный хайп. И также был культовым музыкантом русскоязычным в Германии. И в какой-то момент к этой замечательной компании, да, это мы дальше как бы продолжаем этот путь, присоединяется Дмитрий Бамберг, более известный вам как рэпер Шок.

Рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот он с Ксенией Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных MC, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию. И, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же РВЯ, где они, ну, значит, вместе читают рэпчик. Ну, давайте что-нибудь послушаем, какой-нибудь их совместный трек, чтобы вы услышали именно парт Шока.

Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельная. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Игор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как бы, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваж.

Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Это такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем три композиции. Первая — это композиция «Наш народ» в исполнении первого класса.

именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался Optic Russia. И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. А вообще вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибьют альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть, там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибьюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата, сборник, это альбом 78-го, кажется, года. Он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться. Это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома. Потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» Optic Russia, когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления. А есть так, неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше. Локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл Оксимирона и Шока. Значит, как там получилось? Был, значит, Шок вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был Оксимирон, который очень понравился Шоку. И, значит, вроде как там, в общем, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, потому что я, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. В общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, Царь, Шок и Шок ушел из рэп-войск и пошел тусить с Оксимироном, делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже Класс и Царь, Класс начал потихонечку забивать на творчество уже, у него до этого уже слабая работа пошла, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что на самом деле с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, в случае 50 Cent это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки, в случае Первого класса это мазафакинг рэп. Это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще. И он себя очень быстро изживает. Ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. То же самое случилось, на самом деле, с Первым классом. Ни о чем, не говорит о том, что он там стал хуже. Читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым.

да, закончился как артист. Но это не важно. А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунде. Что-то вообще надо отметить. Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунды и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческой она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили создать свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое — это их совместный трек «То густо, то пусто».

Это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделали, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известный. И вышли у них два альбома, ну по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока, да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну, там много, ну, понятное дело, что много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень-очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Оксимирона, потому что Горгород это... Ой, как бы так сказать там... Когда я услышал, да, что Слава сказала, что Горгород это аудиокнига, я вот не знаю, как сказать лучше. Но это абсолютно точно. Это альбом, который, как по мне, вытягивается только за счет того, что он концептуальный, что там есть история. Да, так быть не должно. То есть концептуальный альбом – это альбом, который дополняется историей. То есть там альбом «Берлин», например, Лу Рида. Вот, послушаем его. Caroline says, as she

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более, да, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант был голодным, да, и таким прям резким на слово, умел вот подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это вон, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жит» — это, конечно, ну, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жит», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формат. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратный, сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа, такое вот. Он вывел вот этот вот смысл, как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там. Как-то вот какие-то речевые показывать, что вот ты такой весь образованный человек, вот, значит, ты кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше, дальше, дальше. И потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о возрождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютная правда, потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драга, они себя называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там, потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все, ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем.

0: вот это все зародилось, эта злость, вот эта вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, как это в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было, ну, просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это, ну, это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Бабангида, тоже он занимался примерно тем же самым, но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю все вы знаете, как он там кого-то учил читать, зародил все и вся. А Оксимирон, он, конечно, потом постфактум, так как историю пишут победители, он многие вот эти вот заслуги процессов, которым он был причастен, то есть, условно говоря, благодаря Optic Rush, благодаря всей этой немецкой тусовочке, которая заявила о себе, он смог раскрутиться. Потому что Оксимирон на тот момент, он там был MC Миф, никто не знал и знать не хотел. Он раскрутился только благодаря Optic Rush, ну плюс там, конечно, эти фристайл-батлы на хип-хоп.ру, но в основном вот это еще дало ему хайп. Потом он Шоком, то есть Шок был тогда известным артистом, более известным, чем Оксимирон. Потихонечку он шел вот по этой вот лесенке вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что, ну, это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожала к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феномен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот, ну, даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам не в жизни никогда не стать, у нас не будет ни Eminem'а своего, ни своего 50 Cent'а, ни Ламара и так далее. Это, ну, просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Ну не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют там, сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая миграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые, ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, петь, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну, просто, ну, батл-культура, это очень локально, там, ну, кто-то там сначала были фристайл-батлы, там, онлайн-батлы, потом там Noise что-то еще читал, потом Noise пришел, ну, и замечательно, да, там, то есть, был там вот батл славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну, хотя бы слышали, уж, ладно, может, кто-то не смотрел, но, я думаю, все, по крайней мере, слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарило ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого motherfucking рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то серьезно сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда, ты... А это так получилось, потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп, и стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко нас всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить, и порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да? Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам под биты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену», и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами так. Меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю. Меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста. Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя!
1: Мы муж и жена, а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня, ведь зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Ведь, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Но ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
2: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно... как бы не имеет никаких жизненных, жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, мотивирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня есть огонь по внешности, это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
4: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
4: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, Вить, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
4: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно.
4: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности. Мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
4: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
4: Да.
1: И для него это было пустой звук?
4: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
4: Ну, я не знаю, я бы сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий там
2: недоброкачественный человек.
1: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
2: Ты права, абсолютно.
1: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но Мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
2: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
1: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
2: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
1: Нет, но...
2: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
1: Да. Да, да, да. Папа хорошо придумал дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где и куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
2: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки да. ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
1: Субкультура.
2: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
1: МРИ.
2: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались, типа, футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
1: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
4: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
2: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
1: Деликатная проблема.
2: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
1: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
2: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это еще не читала никакую книжку.
2: Хорошо.
1: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 лет пока что.
2: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
1: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
2: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
1: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
2: Шаинской.
1: Да.
2: У тебя тоже есть
1: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
5: Лолечки, лижу мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
1: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
2: А ты кого-нибудь обзывала?
1: Только тебя.
2: Спасибо.
1: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
2: Реально.
1: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
2: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
1: Давай, попробуй их опиши.
2: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже 2 раза брился, блин. Я уже 2 раза брился, реально.
1: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер 1.
6: Привет, монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить. Это надо специальные средства. Это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство. Просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
1: Привет!
6: Привет!
1: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
2: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
1: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
2: проблема... Подожди.
1: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
2: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
1: А если человек говорит, я идеален во всем,
2: вот это бери. Есть главная проблема.
1: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
2: на сцене.
1: С тобой работал.
2: Мне как... Филипп Киркоров, так
1: моя скажешь. Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот... Это из розетки, может?
2: Нет, это не поможет, он же...
1: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
1: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
2: Жарко, устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоях.
1: На обоях? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
1: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе. И именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ. Сначала просто какая-то неразборчивая картошка. Потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили. И вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
2: Здорово, конечно.
1: А что-то. Ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
2: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравятся. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
1: Ты удивился, что у Нины такие же глаза?
2: Нет.
1: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
2: Я знал, что будут твои глаза.
1: Да? Откуда?
2: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
1: Соня, ты тут?
2: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
1: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
2: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
8: Привет!
2: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
1: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
2: кто-то издевался над твоими глазами?
1: Конечно, что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
2: То есть большой нос, маленькие глаза.
1: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
2: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
1: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
2: Ну, так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
1: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
2: Буквально с будильником.
1: Ты знаешь еще, Кардашьян. Вот прошло.

0: время для вот этих вот стандартов красоты.
1: 90-е, это ужас.
0: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было. Особенно, когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочее. Джулия Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
1: Твоя мама смотрела это?
0: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье. Это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, может, маечку надень?»
1: Бедный малыш.
0: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки, там, всем надо даже мальчикам подрочить.
1: Чеви, ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
0: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
1: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
0: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
1: Интересно, почему это у тебя только тогда получается в свою сторону есть, а к другим нет?
0: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
1: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
0: Может, оставим его как борьба за выживание?
1: Нет, моя борьба за выживание.
0: Моя борьба
1: выплыву
0: за выживание.
1: Ли я, выживу ли я?
0: Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще не достойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
2: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
0: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности вот этого
1: всего? Какой твой кумир красоты?
2: Наверное, ну, ты, это само собой.
0: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
1: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом, потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые, выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумиры девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
0: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
1: Это кто такой?
0: Или Сета Рогана.
1: Это кто такой?
0: Это пухлые мужчины.
1: Да ведь это какой же... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
0: Это я знаю.
1: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
0: Спасибо.
1: Очень...

0: уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
1: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда тебя это не волнует?
1: Правда.
0: Ну и все. Ну, в общем, как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
2: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле, мне это очень-очень надолго запомнится.
1: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
1: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
0: Опровергнуть свои слова.
1: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то, где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
1: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
1: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
1: Хорошо.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья. С вами последний выпуск подкаста «Медуза Атлантида». Это не тематический выпуск, это выпуск, посвященный вашим письмам. Писем было так много, таких все хорошие, что мы решили, что читать их в конце каждого выпуска, немножко принижать их, да, мы решили вот сделать специальный выпуск, посвященный именно вашим письмам. Ну и мы это...
1: Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и я занимаюсь видео, фотографией и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Как сказал Андрей, писем очень много, и мы будем сегодня зачитывать только их. К сожалению, комментарии на разных платформах, которые тоже по размеру похожи на письма, мы в этот раз не будем их затрагивать.
0: Если честно, мы, наверное, не ожидали, что вот такое большое количество писем придет, что столько людей откликнется на наши призывы, да, столько людей нас слушают, и у стольких людей наши воспоминания откликаются тоже в сердце, в душе. Очень приятно и очень неожиданно, потому что в начале подкаста, конечно, мы думали, да, что вот, а вдруг такая тема не зайдет, да, появятся упреки в том, что мы говорим не вовремя, не о том, но их было немного, да, и особенно, когда вот я сейчас перечитываю, ну, единичные какие-то комментарии в соцсетях, что, мол, кому это нужно, вообще для кого они это делают. Ну, это после первых выпусков было. Да, я сейчас как бы понимаю, что это людям нужно, и мы это делаем для них. Да, мы делаем это для многих людей, которые живут в России, которые уехали из России даже много лет назад. Мы это понимаем по письмам. Люди пишут и из России, и люди, которые уехали недавно, и люди, которые уехали давно. Им это нужно, им это интересно, у них... Это пробуждает воспоминания и приятные чувства. Да, мы чувствуем, что мы работаем не зря.
1: Теперь обращаю наше внимание на письма. И я хочу начать с такого человека, который представился как Хома или Хама. Он говорит нам спасибо, мы в ответ кланяемся, и... Он вспоминает про торговые центры, про рынки. Он пишет нам с Ижевска. И, кстати, говорит очень правильную фразу, что в Ижевске торговые центры, они стали появляться как грибы после дождя. Это согласен. Нулевые, они там просто везде были. И могу процитировать его слова про 90-е. 90-е и нулевые годы запомнились мне как эра изобилия как в нашей семье, так и вообще в городе. Дальше он упоминает, что упадок начался, наверное, в году 15-17, но настоящий апокалипсис начался в эпоху ковида. И чтобы даже остаться на плаву, Хома продал свою коллекцию книг, особенно охотно разбирали Росмановского «Гарри Поттера». И что с продажи первой частей наконец-то позволил себе сходить в магазин и купить вкусной еды. Ну а после начала войны, многоточие, сложно сказать. Хома говорит, что его отец 60 лет устроился на завод и взял кредит и накупил товары. Вот такая, конечно, интересная история про жизнь в России и про то, как человек пытается сохранить свой бизнес и справляется с вызовами, которые на него сваливаются, как, честно говоря, напоминает какую-то игру, где уровень сложности с каждым разом все больше повышается. И в конце наш слушатель говорит, что тот самый случай с переоборудованием торгового центра в завод дронов для него очень знаковый. И что это значит, что в любой момент власть может отобрать у тебя твое дело, и никакой компенсации не дождешься. Им плевать на то, что они оставляют тебя без работы и без ресурсов к существованию. Еще раз спасибо за отличный подкаст. Спасибо, Хома, за отличное письмо.
0: Мы уже несколько раз говорили, да, что люди слушают, но говорят, как же так, России нет, она же есть, да, все, о чем вы говорите, есть. Почему вы так выражаетесь? Наверное, может, лучшим ответом на это будет письмо Ирины, она живет в России, она отвечает на наш подкаст о торговых центрах. Когда переехала в Москву, одним из самых больших плюсов стал торговый центр в 10 минутах ходьбы от дома. И в нем еще есть кинотеатр, я его обожаю. Правда, сейчас он сильно изменился. В нем сейчас все как будто неправильно, не такое, каким должно быть. И вот это очень выбивает тебя из ощущения нормальности. Ты как будто в фейковом мире. Ты покупаешь кроссовки Рибок, но в магазине Сникерс. Смотришь в кино «Аватара», но билет у тебя почему-то на Анну Рому. Ешь бургеры, пьешь кофе, но их этикетки тоже не те. Как будто морок. Но, похоже, так должно и быть, раз не война, а СВО. Да, вот примерно об этом мы говорим. Да, и спасибо Ирине, что она вот так на своем опыте достаточно кратко и емко это выразила.
1: Письмо Дмитрия, опять про торговый центр, я тут зачитаю кратко, письмо очень интересное. Он упоминает про торговый центр «Калейдоскоп» на Сходнинской, про который я говорил, и он говорит про него, что этот торговый центр настолько выделялся среди окружающих его хрущевок своей высотой и белизной, что напоминал космический корабль, который приземлился с какой-то благородной миссией, обещающей процветающее будущее. Я тут признаюсь, что да, было такое ощущение, когда я шел по району вот Сходнинской зимой, я прям вспомнил, и была такая уже тьма зимняя, я видел вдалеке какое-то сияние, я даже не мог понять, что это происходит. Я видел, что на горизонте, вот где дома, там сияют какой-то фиолетовый синий огни над городом, и я не мог понять, что это происходит, но это вот были огни как раз-таки вот нового, свежего построенного торгового центра, который, да, выглядел как какой-то вот неземного происхождения объект, который там появился. Так что, Дмитрий, наши с вами чувства, они похожи. Спасибо за письмо.

еще раз про торговый центр прочитаю. Девушка пишет, что она из Ижевска, и тоже она очень шокирована, во что превращается торговый центр в городе Ижевске, который переоборудует военный завод. И она пишет, что этот подкаст именно то, что мне необходимо было послушать. Именно он попал в самое сердце боли, прощание с прежней жизнью, которая была прекрасной и беззаботной относительно нынешней точки. И она дополняет, что мне кажется, что я одна осталась в этом безумном круге поклонения оружию и крови. Спасибо вам, с подкастом «Медузы» и в особенности с вашим, чувствую, что я не одна. Могу лишь сказать нашей слушательнице, что, конечно же, вы не одна, потому что мы с вами очень похожи.

Мы делимся, да, в основном типичным опытом. Ну, так получилось, вот такая наша жизнь. Но есть слушатели, которые делятся нетипичным опытом и не самым обычным. Вот один из них пишет о жизни в городе Краснокаменск на границе с Китаем. Это комментарий к торговому центру. В нулевые этот город, в общем, примерно, судя по письму, представлял то же самое, вот, как городок в Курской области, в котором я жил. Небольшой город, да, с несколькими торговыми точками. Крупнейшим был универмаг, но там торговали товарами из Китая. Но если вот мои земляки, да, которые занимались торговлей, или просто люди, которые хотели что-то купить отличное от ассортимента универмага в нашем городе или рынка, да, они ехали либо в Москву, либо в Курск, либо в Украину, в Харьков, да, очень популярное направление, я рассказывал. Тут они ехали в Китай, и это был город-сосед Маньчжурия. Это был прямо город-торговый центр, как описывает его наш слушатель. И людей, которые ехали в Китай, он пишет, называли кэмелами, да, верблюдами. Почему так называли? Потому что они перевозили из Китая товары для китайских предпринимателей, торговавших в России. Такой человек мог провести до 5 килограммов товара. За поездку платили ему 2500 рублей и размещали в гостинице. Вот он пишет про отель «Пышка», который был. Не знаю, видимо, в Китае так называют гостиницы. По-разному интересно. Вот он так его описывает. Немного провинциально, знаю, но он казался как отель «Белладжио» из того же Лас-Вегаса.

0: письмо нашего слушателя по имени Кот. Оно очень большое. Я хочу процитировать про поезда. Она пишет нам: «А еще у меня есть друг, воскресший паровоз. Или был. Я живу недалеко от вокзала, и с открытым окном слышны невнятные объявления. И раньше по выходным утром отправлялся какой-то экскурсионный поезд на паровозной тяге. И я с ней здоровалась, когда он гудит перед отправлением, если не лень выходила на балкон посмотреть на облако дыма». И тут наша слушательница Кот пишет, что есть такая история, что паровозы, которые стоят вот на постаменте, их оживляют и вводят в строй. И как она пишет, паровоз – штука несложная, ее вполне можно поставить на колеса при некотором старании, оказывается. Да, я тоже это не знал. Так что, Кот, спасибо за такой интересный факт.
1: Очень большое письмо нам написала Екатерина. Приятно, что она соглашается с моими эмоциями о поездах. Приятно, что с кем-то мое видение, да, представление поездов, да, без романтики совпадает. Вот она пишет, что для нее поездка была необходимостью, которую надо было просто пережить, потому что поезда были вечно набиты людьми, отсутствие сервиса и комфорта, плюс огромные размеры страны. Вот она вспоминает, как на подругу ее дочери свалился пьяный мужик, да, потому что он думал, что это его место. Тоже она не романтизирует панельки, да, вспоминает скорее негативную сторону, например, слышимость. Можно слушать даже храп соседа в соседней квартире.
0: Она еще там обращает внимание, чтобы ее родители каждый день ходили на завод оттуда. То есть панельки – это как символ, ну, рутины, что ли, да, из которой ты не выберешься. И в этом письме Екатерина очень хорошо написала про обе. В Новосибирске. Она пишет, что город расположился по обеим берегам сибирской реки Обь, но новосибирцы как будто не замечают своей реки. Для нас она препятствие, которое нужно быстрее преодолеть. Да, согласен. Бывают такие моменты, когда, да, действительно, почему-то вот такие вещи, как река, могут абсолютно не радовать, а быть каким-то препятствием. И тут уже это в руках человека, сделать так, чтобы это стало не препятствием, а местом для приятных прогулок и много чего другого. А не только как место, где можно приехать на машине, открыть кузов и что сделать? Конечно же, достать не мольберт, а достать кальян.
1: Ну, или бутылку водки. Но я тебе, ну, я могу сказать, да, почему так происходит, потому что я был в Новосибирске много раз. Там набережная, ну, отделена от города, как бы полупромзоной, полу еще чем. Туда сложно добраться. Она долго была достаточно, ну, в плохом состоянии. Да, ее сделали относительно недавно. А так получается, да, то есть в Новосибирске реку окружают, ну, буквально какие-то промзоны, какие-то такие краны. То есть там нет набережной красивой, которую вот ты пришел, и вот она, да, на которой можно гулять. Да, вот такая там история.
0: Пришло интересное письмо про кладбище. И тут наш слушатель пишет, что был случай, когда мы с товарищами приехали на могилу к другу. Утонул 18. А обратно автобусы не ходили к нам. И пришлось заночевать там. Ну и мы нашли сваленные в кучу деревянные кресты и развели из них костер. Дело было осенью. Не знаю, считать ли это кощунством, но приехали мы именно почтить память друга, а не просто напиться и так далее. Я не жалею. Интересная история. Ну, если это был такой бесхозный кладбищенский мусор, то кощунства в этом, наверное, даже и нет. Похоже на какой-то такой даже какой-то первобытный ритуал, которым вы ярко таким огнем вспомнили своего друга, честно говоря. Но повторять я бы сам такое не стал, конечно же. И вам не советую, если что.
1: Слушатель, который представился как человек с тупым ножом, да, он тоже пишет о кладбище, и вот он вспоминает, как он потерялся на кладбище в родном городе Миллионнике. Его мама привезла туда в родительский день, да, как он пишет, я думаю, это родительская суббота. Посадила ждать на лавку у входа и ушла. И тут он увидел в толпе женщину с такой же прической, как у мамы, и пошел вслед за ней. И оказалось, в общем, что это не его мать, но его спасли два милиционера и отвели к входу и вернули матери. А вот такая история, ну, наверное, на большом кладбище такое может быть.
0: Еще этот слушатель в конце пишет, что «но точно знаю, что та российская жизнь ушла навсегда, как оторванный снарядом кусок тела, и оставил культю, которая иногда болит». Ваш слушатель – человек с тупым ножом.

0: наша слушательница по имени Анна. Она вспоминает про пение рельс в минус 30 в мороз. Да, я согласен, что когда погода очень холодная, то поезда, они такой достаточно монотонный звук начинают издавать. Не только поезда, а вообще рельсовый транспорт. И вспоминает про поезд из Москвы до Кишинева и про его атмосферу. Я могу сказать, что я ее прекрасно понимаю, потому что я ездил в этом поезде. Но я ехал из направления Кишинев-Москва. То есть на этом же поезде, но в другом направлении. И я абсолютно понимаю, о чем она пишет, да. Цитирую письмо Анны. «В 2009 я впервые ехал из Москвы до Кишинева и с удивлением обнаружила, что мой обычный плацкарт по северо-западу России – это еще была практически роскошь, с форточками, которые открываются, и сравнительно новым постельным бельем в комплекте. А ехавшие на соседних местах молдаване зарекались, что больше в Россию на заработки не вернутся. На подъезде к границе Украины молдаване шутили, что мой красный российский паспорт будет покруче, чем их синенькие, молдавские. К нему у пограничников другое отношение. Про имперскость я тогда ничего не знала, но сейчас понимаю, что не знать про нее – это привилегия». Вот про имперскость тут уже это совсем другая тема, но я был на этом поезде, и да, я тоже помню, что к российским паспортам украинские пограничники относились очень спокойно, а вот к молдавским, да, у них был очень большой интерес.
1: Наш тезка Андрей откликнулся на письмо о кладбищах. Это очень эмоциональное письмо. Он говорит, что приходил на кладбище к умершим родственникам, испытывал спокойствие, понимание. Да, сосны шумели, высоковольтные провода трещали. Дорогие мне когда-то люди отдыхали, найдя покой в этом лесу. Так он это воспринимал. Но полгода назад умер мой дядя. Из-за мобилизации я не смог оказаться на его похоронах. Когда все улеглось, я смог навестить его могилу, но чувства спокойствия больше не было. Было чувство вины, какой-то глобальной, многогранной, многомерной вины, которая не отпускает. И это была совсем не та страна, совсем не та деревня, все не то. После вашего подкаста накатило чувство и, может быть, даже понимание, что до сих пор часть России, часть этой татарской деревни около Екатеринбурга. Это до сих пор моя родная земля. Я не могу отпустить это место, не могу отречься от этого кладбища и убрать шум этих сосен из моей головы. Андрей сейчас живет не в России, да, он давно живет в Германии. Вот подкаст вызвал у него такие чувства.

0: нам пишет Егор, кстати, из Ижевска, который говорит, что мне показалось, что тема «Страны, которой больше нет», не подходит мне по духу, так как я остаюсь в России и, наоборот, поддерживаю ее жизнь в себе. Но потом он говорит, что, послушав наш подкаст, он, наоборот, ему стало очень интересно. И он пишет: «Спасибо вам за подкаст, мне дико интересно слушать ваш опыт жизни в привычных мне местах. С уважением, Егор».
1: Вот только что я читал письмо Андрея, да, который говорит, что несмотря на то, что 5 лет живет в Германии, не может отпустить, да, он понял Россию, да, что это его страна. А вот этот слушатель, который предпочел не представиться, мы понимаем, пишет так: «Теперь на горизонте я не вижу даже циферки у года, в котором я буду готов приехать в свой родной дом. Именно поэтому России для меня как будто бы нет. Я не могу вернуться ни в ту, еще не погрязшую в оголтелом милитаризме России, ни в ее нынешнее физическое воплощение». В этом смысле я согласен с названием подкаста. Слушатель вспоминает о своих планах, и у него их было много. Хотел закончить газон на своем участке перед домом, построить маленький гараж, купить на японском аукционе старую Ямаху, мотоцикл, видимо, чтобы вместе с лучшим другом прокатиться на ней из запада на восток. Хотел поучаствовать в муниципальных выборах, но война перечеркнула его планы. А вот такая тоже история есть. Нам пишет мой земляк, представляется как чувак из Архангельска, да, вспоминает, что в Архангельске был еще один рынок на «Динамо», но я скажу, наверное, когда я приехал в Архангельск, рынок на «Динамо», ну, мне казалось, был скорее продуктовым, да, там были какие-то вещи, были какие-то товары, но мне вот вспоминаются почему-то продукты. Центральный рынок, по его словам, был более авторитетный, наверное, это так и есть, но он, правда, говорит, что никто не торговался, как бы спорит со мной, но я и не говорил, что в Архангельске кто-то торговался на рынке, я, наоборот, как раз говорил, что, приехав в Архангельск, я обнаружил, что на рынке не торгуются, да, это торговались в другом городе, да, в Курской области.
0: Пишет нам Семен и говорит, что в 23:00 я завожу свой грузовик, стартую из Баварии, включает наш подкаст и пишет, что, ну, почти дословно пересказывайте наш с женой разговор в части, касающихся ларьков и небольших магазинов. Ну, бомба же. Люблю вас обоих, хоть вы и моложе, и иногда не вполне помните моменты, о которых говорите. Ваш донатор, благодаря Владиславу Горину, кстати. Привет подкасту «Что случилось?» и Семену из Польши.

0: Письмо из Владивостока. Автор не называет себя. Понимаем. Он вспоминает заброшки. Сначала здание мясокомбината заброшенное, которое потом как бы ожило. А второй заброшкой было танковое училище. Огромная территория с кучей простающих корпусов использовалась как парк. Там аллеи, сосны большие, все красивущее. Сами корпуса были открыты. Поэтому удалось попасть и в общежитие, в какой-то аналог Дома культуры и в столовую. Было очень интересно и атмосферно. Сейчас же на этой территории строят какой-то милитаризованный патриотический парк. И остается только тосковать по тем зданиям, куда так и не попало, и по землянике, растущей вдоль дорожек, за которой тебе явно уже не будет суждено вернуться.
1: Женя А. пишет про рынки, и она со мной абсолютно солидарна в нелюбви к ним, и она вспоминает, что по Северной Удмуртии еще проезжал поезд из Китая, и во время остановки там тоже прямо из вагонов устраивали стихийный рынок. Да, я это, кстати, помню. И люди, да, приезжали к этому поезду, и прямо на перронах были разложены товары с этого китайского поезда. Спасибо, Женя А., за письмо.
0: Наш слушатель Илья, он живет в Торонто, это Канада, достаточно давно, судя по письму. Раньше он жил в подмосковном городе Долгопрудный. Он вспоминает поездку на поездах к бабушке в город Полтаву, который находится в Украине. Ну, он уточняет, что семья его жила небогато, поэтому вот пользовались поездом. Он вспоминает, что сейчас на месте их дома, бабушки и дедушки, нет ничего, кроме леса, который захватил участок, на котором стоял дом. Они умерли, дети выросли, и постепенно это место, которое было полным жизни в период распада СССР и после, примерно до 99-го года, превратилось в холм земли. Хата была глиняная и просто осела в землю и стала ее частью. А родственников он говорит так. «Мы сейчас живем в разных странах, кто-то из родных уже умер, война поставила барьер между двумя странами, поезд номер 92 Полтава-Москва уже история».
1: Письмо Екатерины, которая, честно говоря, меня поразила тем, что это целая ода рекам, и в особенности реке под названием Орлик, которая протекает в городе Орле. И она вспоминает Аку, и это очень красивое письмо, и это очень необычно видеть, как человек всю свою жизнь словно описывает вот течением этой маленькой реки. Так что большое спасибо, Екатерина, за это очень красивое письмо, и благодаря вам я теперь знаю о такой реке, как Орлик.

0: слушательница Татьяна из города Дубна, это Подмосковье, вспоминает не самую обычную заброшку, недострой. Это дворец Царицына. Оказалось, что в 80-е годы вот в этом дворце Царицына, который, наверное, ну, вы все сейчас видели на картинках, да, здание, да, великолепное, в 80-е годы там тренировались альпинисты. Я в начале 80-х училась в МИИТе и тоже туда ездила тренироваться с друзьями из альпинистской сессии. Это было прекрасное место, захватывающее времяпровождение, замечательные друзья, старшие наставники рядом. Да, не знали, очень интересно.
1: А я, кстати, знал про это, что да, ну, я был в Царицыно, это такое очень вылизанное место, и потом я уже понял, что местных это реконструкция Царицына. Не очень обрадовало тем, что облик этого места практически полностью до неузнаваемости изменился. И еще Татьяна пишет, что как бы страшно не изменила всю нашу жизнь эта война, главное, что меняет все вокруг нас, это время и люди. Я абсолютно с вами согласен.
0: Дарья, слушательница, которая живет сейчас в Париже, вспоминает музеи. В детстве ее соблазнял поход в буфет после музея, как она пишет. В рестораны и кафе мы тогда не ходили, да и не было их толком в конце 90-х. Потом, уже в конце школы, я очень увлеклась стариной. Особенно бытом дворянства и русской усадьбой. Для меня это было своего рода Атлантидой, умершей красивой частью нашего прошлого. Поэтому первая моя работа, которой я благодарна и горжусь до сих пор, была в музее усадьбы Останкино в Москве.
1: Письмо про романтизацию панелек, но тут уже про искреннюю любовь к ним, потому что наша слушательница пишет, что я родилась в панельке и всю свою осознанную жизнь провела в панельках разных мастей. Мне не хватало окон. Я их с каким-то безумием люблю рассматривать. У кого какая кухня, а тюль, а кот на подоконнике, что висит на стене, какой шкаф на балконе. Это завораживает. Абсолютно с вами согласен. Заглядывать в эти ячейки жизни порой очень интересно, а порой очень пугающе.
0: Есть письмо Сергея, да, которое вот как раз говорит, что в России ничего не изменилось. Что, в принципе, бренды остались. Многие компании так и остались в РФ. Coca-Cola просто превратилась в Доброколу. Для тех, кто хочет именно Coca-Cola, гипермаркеты забиты турецкой, польской, иранской. Mac также работает, еда там точно такая же. KFC работает под брендом Rostix, Papa John's работает. Burger King вообще никуда не уходил. Да, все стало дороже, но, думаю, в других странах также, где инфляция 15-20%. Венгрия, страны Балтии. Ну, это дискуссионный вопрос, да, на самом деле. Вот уже читали мы письмо слушательницы, которая говорит, что вроде бы все примерно то же самое, но нет, да, как немножко подделка, да. Ну, я не знаю, можно ли считать, что Доброкола – это оставшаяся Кока-Кола. Все-таки, наверное, нет, да, это немножко другое. И, насколько я понимаю, в этой вкусной точке, которая заменила Макдональдс, как-то искали эти рецепты, да, что-то пытались сделать, но

и прочим. И наш руководитель тогда заметил: «Как странно наблюдать за первомайской демонстрацией из окна западного фастфуда. Надеюсь, что больше не придется совмещать несовместимое». «Не сбылось», с многоточием добавляет Светлана.

0: Нам написал Игорь из Украины, и он пишет: «Не уверен, что это ваш формат, но мне был бы интересен разговор об отношении к Украине и украинцам в России с 90-х до нынешнего времени в личном и государственном плане. Я после 24 февраля сильно заинтересовался историей России, посмотрел кучу записей, эфиров старого НТВ и тому подобного контента. Всегда было интересно, когда там упоминали тему Украины. Спасибо за вашу работу». Да, это, честно говоря, тема очень обширная и большая, и все-таки с Украиной у нас очень много связано, так что мы к этой теме, я думаю, неминуемо когда-нибудь перейдем.
1: Я думаю, да. Да, мы это еще обсудим обязательно. Слушатели не только реагируют на вышедшие выпуски, они предлагают нам темы, спасибо. Часто это совпадает с задумками, да, вот так было с письмом про заброшки. Эта тема была в плане, да, потом мы увидели письмо, поняли, что, ну, тем более надо делать, да, что люди сами предлагают это. Что нам сейчас предлагают сделать выпуск о гаражах? Олесе. Подумаем, да, по гаражам у нас не совсем, наверное, есть опыт такого прям, ну, у меня есть, мы с Андреем обсуждали, у Андрея нет, подумаем, как выйти из этой ситуации.
0: Прокат кассет, вообще история кинопотребления получается.
1: Это мы собираемся, да, может, не совсем про кино, но вот про кассеты, диски, их продажу, выбор, да, как это, да, продавалось, это мы обязательно поговорим.
0: Еще про очень классную тему нам предложили, про застолья, праздники.
1: Берем в работу, обязательно.
0: Это да, это большая тема. В общем, темы получили, которые слушатели хотят услышать, еще очень немало, и мы обязательно про каждую тему подумаем и, возможно, даже поговорим.
1: Одно из писем посвящено тому, что у нас взгляд не совсем репрезентативный, да, что мы из села. Ну, наверное, так. Стесняться нечего, да, мы это и подчеркиваем, что хотелось бы взгляда из мегаполиса, других гостей или, возможно, других ведущих в подкасте. Ну, я видел про нерепрезентативность в соцсетях реакции, хотя доброжелательные, да, люди нас слушают. Ну, что сказать, это подкаст авторский, вот такие мы. Насчет гостей мы подумаем. Вполне возможно, что каких-то гостей вы в следующем сезоне услышите действительно с другим опытом, но насчет других ведущих, конечно, нет. Друзья, еще раз говорим вам спасибо за письма. Очень они нас поддерживают. Мы понимаем, что мы работаем не зря. Поддержать нас можно не только так. Можно помочь «Медузе». Этот подкаст выходит на «Медузе».
0: Поэтому мы хотим вам напомнить, что работу нашей редакции можно поддержать донатами и пожертвованиями.
1: Если вы живете не в России и у вас есть карта банка, не связанного с Россией, да, и в государстве, которое не очень дружит с российскими властями и не выдает им данные, вы можете без проблем донатить «Медузе», оформить ежемесячное пожертвование, либо донатить, как позволяет ваша финансовая ситуация.
0: А если у вас такой возможности нет, то ничего страшного. Возможно, у вас есть друзья за пределами России, и вы можете попросить ваших друзей оформить ежемесячное пожертвование.
1: Есть и другие способы помочь «Медузе». О них читайте в ссылке в описании.
0: Большое вам спасибо за любую помощь, которая помогает нам продолжать то, что мы делаем.
1: Спасибо.

0: Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Это последний выпуск этого сезона. Следующий сезон будет. Обязательно. Ждите. Поэтому говорю вам пока. До свидания.
1: Спасибо большое за интересные письма. Приятно понимать, что говорим мы не в пустоту. Было важно увидеть, что нас слушают люди, которые продолжают жить в России и которые, похоже, примерно находятся в том состоянии, в котором мы находимся.

0: Находимся, по крайней мере я, потому что я хоть и уехал достаточно давно, но считаю свою связь со страной очень сильной и неразрывной. Да и похоже, наши беседы побуждают людей писать такие, даже можно сказать, короткие автобиографии или мемуары о себе. И оказывается, что столько всего было и связано с какими-то, казалось бы, бытовыми или будничными вещами, это очень впечатляет. И сейчас, когда Россия переживает, на мой взгляд, самую страшную страницу своей современной истории, хочется попытаться понять, что все это зло, происходящее в Украине от имени России, на самом деле чуждо всем нам, и уехавшим, и оставшимся. Так что Россию, может быть, мы и потеряли на несколько лет, может, десятков лет, но наши воспоминания у нас никто не отберет. Всем пока.
1: Пока.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

вспомни дождь и серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, это...

0: они голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: В предыдущих сериях. 100 лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин. Этот город – столица большой железнодорожной сети КВЖД. Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город-государство. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько, что Харбин начинают называть «Восточной Москвой». За контроль над самым богатым и развитым городом Северного Китая борются одновременно Советский Союз, Япония и Китай. И в конце концов японцы побеждают и захватывают весь регион. СССР продает железку японцам и объявляет о добровольной репатриации для всех харбинцев родом из России. В 1935 году больше 20 тысяч человек отправляется на родину. Из трех главных героев подкаста в этом потоке уехала только дочь советского машиниста Лидия Ефимовна Сергеенко. Крестьяне Ракины и белогвардейская семья Игоря Владимировича остаются. Им предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет. Привет.

0: Ой, по Байкалу ехали. Ой, вода такая прозрачная. Байкал, Ангара. Ой, там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же как животы размолились у нас. Ой.
1: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Эта отрепь от величия Байкала многим харбинцам запомнилась. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с зэками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР – это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье. Там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах. Дескать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске.
2: А когда мы приехали, там была госправительственная комиссия, ничего не могу сказать. КВЖДинцев встречали очень хорошо. Для всех КВЖДинцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже КВЖД, то КВЖДинцы, Россия, Советский Союз принимал очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
1: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, это вот которого отговаривали от возвращения, китайцы и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце, тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, и для них находились варианты.
3: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно, тут столько машин, тут столько этого. Представляете, в 35-м году.
4: А где остановились? Все-таки вам сколько-то
3: да,
4: надо было?
3: Да, мы остановились у своих знакомых. Кстати, сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал. Прямо на пути. Вот тогда я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь, потому что вот эти вот кукушки раньше были, вы не знаете, такие маленькие паровозики, которые ужасно гудели. И вот это мы не спали, потому что эти кукушки не давали совершенно спать.
4: Откуда в Москве взялись у них знакомые, если они вывозно жили?
3: Уже раньше уезжали. Да. Вот из КВЖД, и из Харбина уже было много довольно-таки выигравших. Вот у одних мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот, и мы поехали в Харьков.
1: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 35-м году ей было 11. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые 2 года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идиллию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
0: Мы никого не знали.
5: И вот то есть рядом вы жили, и как бы рядом вот не было никого, не арестовывали, вы не знали об этом, да?
0: Мы даже не знали. Мы не в видении были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали, отец работал. Мы наслаждались жизнью.
1: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого якобы завербовали в Харбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у нее вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предисловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых харбинцев. Бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоуго, осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетно-агентурные оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестовано 4500 харбинцев и следует арестовать, в общем, более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела. Потом, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно дано прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот кошмар. Потом всех назову.
0: Я помню, когда пришли арестовать отца. Так грубые такие, грубые.
5: Когда это было?
0: В 37-м году, да. 28 августа. Я была дома.
6: Он был арестован 1 сентября 37-го года.
7: Был 18 марта, день Парижской коммуны. Тогда отмечался как праздник, обязательно там что-то, собрание, какие-то заседания и так далее было святое. Мы с мамой возвращались очень поздно после этого собрания, заседания. Подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляют фонариками. Мама схватила меня за руку, и мы побежали на другую сторону.
0: Я была дома. Смотрели, сундук у нас. Залез один в сундук, залез. Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это, говорит, за тип? На фото взял тип. Что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой отец. Вот так я ему сказала. Потом, когда увозили отца, он даже потом мать вспомнила, что он очки не взял с собой. Что мог там писать? Он без очков пошел. И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед: «Папа, ты скоро придешь». 12 лет мне было. Я вслед крикнула: «Папа, а ты скоро придешь».
7: Калитка открывается, кричат: Мария Николаевна, не бойтесь, пожалуйста, вернитесь». Ну, мы, значит, с мамой вернулись. Входим, а у нас на крыльце, в общем, куча народа стоит. Темно. Мама открыла двери, все вошли. Мы сели.
4: Мужчины стали?
7: Мужчины. В форме? Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы открыли сундук и пошли там это все трясти. Ну, вот потом мама говорит, что «А можно я дочку спать уложу в другую комнату?» Они говорят: «Пожалуйста». Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в КГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
8: И вот ночью пришли за папой.
0: Как это
4: вы
0: было?
4: Вы помните это?
8: Да. Я помню. Значит, пришли трое мужчин. Угу. Нет, двое, по-моему, и дворник понятой.
0: Угу.
8: А так как оказалось, что у нас гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, же для того, чтобы посмотреть, как кого еще знакомый, наверное, там, ну, таким образом.
0: Ну, да.
8: Ну, вот, папа, вот как раз я прощалась когда с ним, он мне сказал: «Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо». Он не думал, что может... За что его? Ну, за что? Он же не мог предположить, что могут так сделать.
1: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая: «С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины». Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой: «В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи, производится тщательная ее проверка. Собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы. В общем, если вы еще не поняли, на папах НКВД останавливаться не собирался.
6: Он был арестован 1 сентября 1937 года. 17 сентября он расстрелян был.
9: Уже 17 сентября?
6: Да, 17 октября.
9: По какой статье?
6: По статье «Шпионаж в пользу Японии».
9: А маму арестовали?
6: Маму арестовали 11 сентября. И расстреляли 21
9: октября? Октября.
7: А потом пришла... В августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее послать, потому что в телеграмме было написано: «Мама ушла к папе». Mm-hmm. И все было уже понятно.
5: Да, вот я хочу рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала Жорж Чупахин.
1: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Харбине остался жених. Они переписывались, и она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
5: Отец, три брата и мать. Вот такая семья из 5 человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет.
9: Ну, а Женя, ты репрессировали их. А Женя что-то узнавала?
5: Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз в 37-м году
9: родился сын.
5: Борисом назвали. Вот. И она приехала. Ее вызывали НКВД. Вот. И там грозили ей. И она с маленьким приходила. А ей запретили приходить с ребенком. Вот. И грозили, чернильницы в нее бросались.
1: В приказе про жен изменников Родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны Надежды. Он не был харбинцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с Надеждой, чтобы они не загремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.

0: спала. Я лежала в кровати. Отец только подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро приду. 26 октября, вместо следующего дня, мама ходила в тюрьму. Там на Холодной горе тюрьма была. Ходила, и я тоже ходила вокруг тюрьмы, ходили, выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября арестовали мать. Тоже ночью пришли. Все опечатали. Меня увезли в распределитель. Детский распределитель, называется. Это из распределителя рассылали по детским домам. Но это было кошмар. Ну, как детский дом, только еще распределитель.
1: Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела. Просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
2: И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то. Папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна. Что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут. А у нас там был детдом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна, стекла были все выбиты. Там какие-то фанеры, какие-то тряпки. Все это было, в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день. Как прощание. Мама говорит, что мы на вокзале не прощались. Давай сегодня мы с тобой простимся. Но что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это описать просто. У нас спины были мокрые все. От слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой. Она говорит, меня в тюрьму посадят. Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, только меня никуда не сдавай от себя. Но она сказала, что мы там прощаться не будем, или чтобы не плакать, ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд, сама, ну, мы простились, так с ней поцеловались, ну, в общем, я крепился, она тоже крепилась, чтобы это... Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне. Поезд тронулся. Я в окошко смотрю, она смотрит на меня. Слезы катятся и у нее, и у меня. Так уже я не слышу, как она плачет. И я голос не плачу, но все прямо затмевает глаза.
1: Среди наших героев немало тех, кто стал круглыми сиротами в 37-м, но всех их так или иначе забрали к себе родственники. Отчасти поэтому они и дожили до того момента, когда исследователи из архива мемориала пришли к ним записать.

0: На 4 ареста по Харбинскому делу приходилось примерно 3 расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда, отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
1: С матерью была переписка?
2: Да.
1: Сначала не было, в 1939 году только.
3: То есть вы в 1937 маму арестовали, тоже да. Да, в ноябре. И вы знали, что ее, куда ее? В лагере, в тюрьму, никуда, что?
1: Откуда я знала? Ну, наверное, тетка у меня, наверное, она какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила 5 лет административной высылки и выслали ее на остров Бугуй. В Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, в разделочном цехе она работала. Вы представляете, что у нее было с руками, когда она вообще в своей жизни не больно, да, занималась таким трудом во всяком случае.
0: Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через 2 года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой и отморозила себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 43-м году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергеенко тоже не был расстрелян и отправился на Лесповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего 10-летнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «Вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в архиве мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации. Это протокол, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но к 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение нерассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехало, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергеенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, 4-м, я расскажу, что происходило в Харбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек. Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Эвелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Гизелян. Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается. Чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новые Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Tuxedo Moon, давайте послушаем.

Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про краудрок, частично касались их выпуски про постпанк, ввиду там определенных культурных и исторических событий. Немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы на полтора десятилетия. Потом из краудрока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что вам в 90-х годах, когда вот краудрок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там краудроки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с краудроком точно это такая довольно местечковая сцена. Как правило, там какие-то прогроки играли, хэви метал, что-то вот в этом роде. Но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ. То есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться. Но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего. Ничем как-то они не отметились. Как и весь, до поры до времени, весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю. Какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки, это всегда была такая, знаете, страна очень самобытной, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колоний приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колоний ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колоний, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон — это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть что такое шансон? Давайте опять же попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в варьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкальная она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями музыка такая сохранившая, корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну, что-нибудь включим.

То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Которые так немножечко извращали текста. Скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы. Но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыке это касается, и всего другого. Вот, и еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то пойти, мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известная.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот, такие вот изобретательные французские господа, значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это, значит, что-нибудь другое. Вот, на самом деле можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. А почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические там какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пела Адриано Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флер, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит, какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего. И переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю. Но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме, мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко. Потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли. Японцы там своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал. Господин Салазар, да. Он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогала на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49 года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна начала выходить из кризиса, и, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франко был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм – это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, заточенное под идеолого-центричное государство, где она ставилась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций, вот строить новое общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс рыночной экономики, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми,
потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел, несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено, он проявил гибкость и перестроил страну вообще на, значит, новые рельсы абсолютно экономические и политические, это очень важно. Поэтому, когда вам пытаются представить Франка как какого-то фашиста-маразматика, который там только и делал, что расстреливал людей, да, он расстреливал не без греха, там, великим гуманистом он не был, но он был гибким политиком и, скажем так, думал в интересах Испании, как он их себе представлял. Важный для нас момент, помимо того, что он не был, скажем так, идеологически стоек, а был таким гибким парнем, это вопрос целостности Испании. Вы, наверное, видели все эти протесты там в Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Басконья, правильно? Ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался, вы же меня не видите, да, не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы, главное, центральную власть как бы свергнете, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франко. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франко не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франко руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузских, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не позволил. В стране басков была, например, группа, очень извиняюсь за произношение, Нику Гряк. Послушаем ее.

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугуряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме, были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, о политичном формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем, отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блока про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря, там Мадонна, да, которая там мексиканка, она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living a Vida Loca».

хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня «Диспозита» вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело, ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. А дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть, всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть, это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть, это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, а

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они швецы, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то, не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась, вот чуть-чуть попозже мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью. Здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather Nun.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души, да, то есть как вот дизайнеры, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны на самом деле примерно вот в таком диапазоне держат.

особенно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые, в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынская техно, про которую мы с вами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, но тоже Пластик Бернард, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго эшелона, это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например, именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но, тем не менее, периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот.

чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был «Стиляги», хотели в красном, что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «Стиляг» называли «Папина Победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги — это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, партноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунилины, ну, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал. Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании. То есть они видели картинку, как там, и хотели быть такими же, ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», начали активно осваивать наследие хипарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные. Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры, и не хотел иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали, насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку.
И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня. Да, ну там, понятное дело, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее. Вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там, воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо, по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну, занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем, потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что не мог себе купить барабаны, гитару, порог вхождения был высокий, именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, то мы будем вторыми Битлз. Если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет. Потому что зачем вам вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один и тот же трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Ярыльсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахар». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Вторая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 9 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть вторая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию публичных бесед, лекций об актуальных политических, социальных, исторических дискуссиях. Я Михаил Немцев. Сейчас я продолжаю свою лекцию о гражданском неповиновении. Это вторая часть. В первой я говорил об истории этого концепта и о том, как он, собственно, возник и стал популярен. Сейчас я хочу обсудить некоторые внутренние теоретические и практические противоречия, особенности его употребления и какое место этот концепт занимает в современной критической политической теории. Критическая теория политики или критическая политическая философия исследует возможные альтернативы общественного развития и общественного устройства. Мы имеем какое-то представление о том, как устроено наше общество, как устроена наша повседневность, как устроена политическая жизнь. Но могли ли они быть другими? Какие альтернативы могли бы существовать в нашей реальности? Может быть, наша повседневность могла бы быть другой? Чтобы узнать об этом, нужно исследовать происхождение и особенности построения, происхождение наших общественных институтов и отношений, и исследовать возможные альтернативы. И вот в этом смысле слово «критический» в названии «критическая политическая теория» означает просто исследование, какие могли бы быть альтернативы. Так вот, в этом контексте понятие гражданского неповиновения отсылает к большой-большой проблеме, которая возникла, обсуждалась в 20 веке и перешла в 21 и стоит перед нами и сейчас. Эта проблема формулируется так. Если невозможно прямое сопротивление регулярному государству с его военно-политической мощью, и крайне неэффективное участие в существующих политических структурах, политических институтах, как граждане могут влиять на государство и добиваться общественных изменений. Опыт революции в 20 веке был чрезвычайно кровавым, и сейчас понятно, что во многих случаях он был неуспешным. То есть, иначе говоря, те общества, которые не пережили социальные революции первой половины 20 века, достигли тех же целей, которые ставили перед собой революционеры, но обошлись без массовых кровопролитий и так далее. Вот всего того, что кодируется в современной публицистике словом «ГУЛАГ». Обошлись без ГУЛАГа. Но и мощь государств, способность государств противостоять тем, кто покушается на их власть, неизмеримо выросла. То есть одним из, так сказать, бенефициаров социально-политических революций 20 века стали, конечно, спецслужбы, которые чрезвычайно хорошо научились выискивать заговоры, предотвращать их, разрушать и так далее. Поэтому у многих людей сейчас возникает ощущение, что и для этого есть какие-то эмпирические причины, для этого ощущения, ощущение, что сопротивление государству невозможно. Во всяком случае невозможно вот в тех классических формах, в которых сопротивляться ему предполагали там, романтики начала 20 века. Включая сюда революционеров разного рода, и, кстати, антиреволюционеров, консервативных революционеров. Всех, кто считал, что организованное движение высокомотивированных людей может привести к серьезным изменениям. Может быть и может привести. Но принципиальным моментом здесь является фактор насилия. Если группа высокомотивированных и хорошо организованных людей прибегает к насилию, то есть готовит, назовите это, вооруженный переворот, захват власти, свержение государственного строя и так далее, современные государства умеют таких людей уничтожать. Причем жестоко. И они это делают при полной поддержке, почти полной поддержке собственных граждан. Иначе говоря, революционная борьба приводит к легитимации тех государств, тех режимов, против которых она направлена. Этот парадокс был осмыслен уже к середине 20 века и стал одной из причин мирового кризиса, мирового революционного движения. Окей. Есть те, кто продолжает бороться вооруженным путем сейчас. Таких людей называют террористами. Они создают какие-то закрытые группировки. Ну и в массовом сознании террорист – это источник всяческого зла. Это не освободитель, это угроза. Какие есть? Хорошо. Противоположность терроризму – это долгий марш через институт. Как выразился один молодой радикальный политик 60-е годы 20 века. Долгий марш через институты. Участие в политических партиях, участие в политическом процессе, использование институтов представительства для того, чтобы принять участие в законодательной деятельности, в изменении существующих общественного устройства и так далее. Этот способ участия в общественной жизни вызывает две мощных критики. Первая из них состоит в том, что, конечно, эффективность этого действия может быть ничтожно малой. Пока еще политическая партия придет к власти, пока она добьется большинства в парламенте и так далее, бюрократия умеет успешно переваривать все эти преобразовательные импульсы и превращать активность преобразователей в некий собственный ресурс. Я имею в виду государственную политическую бюрократию. Поэтому люди смотрят на организованные партии и не понимают, зачем в этом участвовать. Но мы в России очень хорошо видим, как это происходит. Когда люди выходят на улицах, и на улице протестуя, и так называемой парламентской оппозиции там нет. Почему нет? Другой вопрос. Но так или иначе мы видим, что политические партии иррелевантны существующему политическому процессу. Но в них можно, тем не менее, можно участвовать, пытаться использовать их как механизм для изменения. Так, что еще можно делать? Можно участвовать в массовых социальных движениях. Вот как альтернатива существующему институциональной политике в 20 веке появились массовые движения, их иногда называют новыми социальными движениями, новыми массовыми движениями. Массовые движения, которые направлены на преобразование общественного устройства, но не насильственным путем, в условиях полной публичности и минуя существующие институты политического представительства. Ну вот незадолго до начала эпидемии коронавируса, пандемии коронавируса в разных странах и в России в том числе обсуждалось движение экологистов, связанное с символическим именем Грета Тунберг. Но, конечно, не Грета Тунберг его начала, и она не была его основателем, лидером, мозговым центром, она просто стала символическим лицом. Вот так называемый гретинизм – это ведь массовый процесс, который захватывает в себя десятки тысяч людей, по всей планете, которые давят на, пытаются давить на правительство своих стран с требованием изменений. И вот в этом контексте гражданское неповиновение, это в этом большом контексте исследования, изучения новых методов общественных изменений, в этом контексте гражданское неповиновение – это один из методов, который может быть использован гражданами, которые, с одной стороны, повторяю, стремятся к общественным изменениям и не удовлетворены существующими каналами. С другой стороны, подчеркнуто дистанцируют себя от любых видов насильственной борьбы. И потому что насилие как политический инструмент, как инструмент серьезных политических преобразований, неэффективно, и потому что оно отвратительно и неприемлемо по идейным соображениям, и потому что прибегать к насилию может далеко не каждый человек, для этого нужны некие экстремальные обстоятельства, очень далекие от повседневной жизни большинства. Но что может быть ближе повседневной жизни большинства, чем отказаться исполнять некий закон? Например, как я рассказывал сейчас про Америку 19 века, например, отказаться платить налог или даже отказаться от призыва в армию. Вот гражданское неповиновение возникает из анализа повседневных практик, повседневной жизни. Что можно сделать вот здесь и сейчас, на моем месте? Можно, например, отказаться от повиновения голосу правительства, от повиновения власти. Да, тут нужно уточнить, что когда Генри Таро говорил о правительстве, он иногда имел в виду некий отчужденный институт, который заседает где-то там в столице и принимает какие-то законы. Но иногда он имел в виду конкретных людей. И конкретные живые люди могут менять свои убеждения, если им достаточно хорошо объяснить, почему они должны это сделать. Они подвергаются давлению и убеждению. И в этом смысле правительство, состоящее из людей со своими страстями, желаниями, склонностями, интересами и так далее, может стать субъектом некого диалога, если общество его вынуждает вступать в этот диалог. А как его вступить? Вынудить вступить в этот диалог? Люди вообще не любят обсуждать свои действия с другими людьми, ну, если их к этому не вынуждают. Вот один из способов вынудить, это как раз массовое гражданское неповиновение. Итак, нужно различить два вида гражданского неповиновения. Гражданское неповиновение как личный моральный выбор человека и гражданское неповиновение как политический инструмент, который должен быть использован массой людей для достижения какого-то эффекта. И вот как инструмент такого давления на правительство часто вспоминают Махатму Ганди с его концепцией сатьяграхи, ненасильственной революционной борьбы в колониях Британской империи, и Мартина Лютера Кинга с его движением гражданских прав, движением за обеспечение населения, афроамериканского населения Южных Штатов гражданскими правами, полнотой гражданских прав в 50-60-е годы 20 века. Я споткнулся, потому что я ищу корректные слова, которые одновременно и точно выразили бы то, о чем я, обозначили то, о чем я говорю, и при этом не несли бы в себе какой-то излишний эмоциональный заряд. Потому что когда мы в России говорим там, движение гражданских прав, опять-таки не очень ясен контекст, о каких гражданских правах идет речь. Так вот, как индивидуальный выбор, как выбор человека, который не хочет быть послушным колесом в большой системе зла, гражданское неповиновение было хорошо осмыслено и отработано диссидентами 20 века. Собственно говоря, это и есть самое простое первичное определение диссидентства. Кто такой диссидент? Диссидент не такой, как все. Это уклонист. Или, как в 20 веке появилось такое слово, вошло оно из, кажется, из идиша в английский «рефьюзник». Такой, такой вот кентавр, «рефьюзник», тот, кто «the person who refuses», тот, кто уходит в отказ, сказали бы мы сейчас, уклонист, человек, который избегает подчинения какому-то закону, потому что этот закон он считает несовместимым с его представлениями о должном, о плохом, хорошем, добре и зле. Но это означает, скорее всего, что этот человек слушает какой-то другой закон, высший закон, о котором говорил, например, Пушкин. Да? Человек, который отказывается исполнять закон, слушая голос совести, тем самым признает, что совесть, как законодатель, предписывает ему другую норму поведения, и эта норма поведения важнее и существеннее, чем та норма поведения, которую требует от него государство. В наиболее таком экстремальном виде, конечно, такой отказ происходит в экстремальных ситуациях, ну, как в песне Высоцкого «Тот, который не стрелял». Человек отказался участвовать в расстреле того, кого он считает невиновным. В песне ему ничего за это не было. В реальности, скорее всего, его самого бы расстреляли. Ну, вот эта ситуация, в которой выбор между подчинением приказу и убийством невиновным, либо отказу, или отказом от подчинения приказа и не убийством невиновного, видна очень, очень четко. Почему человек отказывается? Потому что у него для этого есть существенные причины. Он слушает голос другого закона внутри себя, в своем сознании. Кстати, поэтому политзаключенных называют узниками совести. Они свободны от государства, потому что они находятся в состоянии высшей несвободы, несвободы по отношению к голосу внутри самих себя, внутри своего сознания. Для кого-то это голос совести, для кого-то это голос правосознания, как для русского консервативного философа Ивана Ильина. Для кого-то это голос Бога, как для религиозных диссидентов. Ну, тут возможны разные варианты. В зависимости от того, как мы отвечаем на вопрос, что такое человек. Так вот, диссидент, который в одиночку или в составе небольшой группы прибегает к акту морально обоснованного гражданского неповиновения, тем самым утверждает некий другой закон. Есть другое объяснение гражданского неповиновения. Это объяснение очень многожды излагала Ханна Аренд, которая, как известно, анализировала поведение людей в нацистской Германии во время Холокоста, во время Шоа. Граждане Рейха должны были соучаствовать в политике по уничтожению евреев. Ну, а в других репрессивных режимах граждане, или их, может быть, лучше назвать подданными, должны были участвовать в неких других акциях по уничтожению классовых врагов или людей, представляющих какой-то другой этнос, или религиозно неблагонадежных и так далее. Так вот, были те, кто отказывался участвовать в этом. Есть исследования, кстати говоря, о том, что происходило с теми немецкими солдатами, которые отказывались участвовать в спецоперациях по уничтожению евреев. С ними ничего не происходило. Они отказывались, их могли в худшем случае перевести в другую часть, но чаще всего такие отказы проходили без болезни. То есть мнение о том, что немецкие солдаты, которые отказывались участвовать в депортациях евреев, подвергались за это мучительной позорной казни, это некий послевоенный миф. Историческими исследованиями он не подтверждается. Так вот, несмотря на то, что можно было отказаться, многие не отказывались. И Можно понять, почему. Мы все хотим быть хорошими гражданами, мы все хотим избегать проблем и делать то, что мы должны делать, потому что мы хорошие граждане. Те, кто отказывались, имели на это какие-то свои особые причины, и Ханна Арендт объясняет одну из этих причин, по крайней мере, одну из этих причин. Эти люди понимали, что им предстоит жить с обвинителем внутри самих себя. То есть голос совести или, назовите его, голос стыда, некое чувство будет постоянно напоминать им о совершенном преступлении. Человек, который живет с обвинителем внутри себя, обречен вечно выслушивать обвинения и не иметь возможности исправить совершенное зло. Даже если это не было злом в соответствии с законами государства. Скорее всего, особенно в том случае, если это не было злом в соответствии с законом государства. Человек, который внешне благополучен, может быть внутри себя, как сказать, наказан именно за это благополучие. Потому что это благополучие рассматривается как то, что было куплено ценой преступления. И это довольно мерзкая перспектива. Жить вот так вот, как писал Пушкин, жалок тот, в ком совесть нечиста. И вот чтобы избежать эту отвратительную перспективу, некоторые люди были готовы отказаться от исполнения требований государства даже ценой, наказания, мучений, смерти и так далее. То есть мучительная смерть в результате отказа для некоторых людей казалась менее жуткой перспективой, чем жизнь в постоянном присутствии внутреннего обвинителя. И вот гражданское неповиновение в этом смысле является такой формой сохранения собственной целостности. То, что по-английски называется integrity. Но должен ли этот отказ быть публичным? Может ли он быть публичным? В американской политической теории публичность рассматривается как важный аспект гражданского неповиновения. Тот, кто совершает акт гражданского неповиновения, не просто готов объяснить свои резоны, но часто и ищет возможность это сделать, и даже получает возможность это сделать. В конце концов, можно дать интервью или опубликовать манифест в интернете. Но как быть с теми случаями, когда человек, отказывающийся от исполнения требований государства или требований власти, требований начальства, обречен на забвение? Можно ли это считать гражданским неповиновением? Формально – да. Но как отличить такой случай от случая, когда человек боится, или человек не может переступить через себя, рад бы, но не могу? Это сложный теоретический вопрос. Он имеет не только теоретическое значение, конечно. Он имеет разные прикладные значения, например, как анализировать разные случаи нарушения закона. Но очень важно, что критерий публичности далеко не всегда может быть соблюден. Он может быть соблюден в таких республиканских обществах с развитой публичностью, как Соединенные Штаты или современная Западная Европа. Он не мог быть соблюден в Советском Союзе, особенно во времена Сталина, да, при сталинизме, или в странах Третьего мира, когда к власти приходили какие-то чудовища. И, например, наверное, если бы мы могли проанализировать биографии тех, кого сейчас в православной церкви называют новомучениками, мы бы обнаружили там то, что можно назвать гражданским сопротивлением. Многие из тех, кто сейчас назван новомучениками, умерли, были уничтожены не за исповедание Христа, а за отказ, например, исполнить закон о запрете религиозных собраний. Или за отказ исполнять закон о закрытии церквей. Но, повторяю, очень многие из этих случаев так и остались не получили никакого публичного освящения, не могли его получить, и так и остались погребенными в прошлом. И сейчас мы очень плохо знаем, что там на самом деле происходило во многих случаях. Дальше. Другая проблема, это, собственно, вопрос о ненасилии. Ну да, индивиды, которые оказывают, участвуют в акции гражданского сопротивления, сам по себе не проявляет некое насилие, но он ведь готов подвергнуться насилию со стороны, например, тех, кто исполняет закон. Соответственно, не является ли акт гражданского неповиновения некой провокацией? Полицейский вынужден, исполняя свой собственный долг, применить насилие по отношению к диссиденту, и, возможно, полицейский сам по себе находится в ситуации невыносимого выбора между требованием закона, то есть исполнением долга, и необходимостью следовать внутреннему голосу, говорящему о том, что этот долг нельзя исполнить вот таким образом. А диссидент провоцирует его занять ту или иную сторону. И это, опять же, вопрос не только теоретический, потому что этот анализ форм сопутствующего насилия необходим для анализов, для понимания того, что в действительности происходит в тех или иных случаях, когда представители власти применяют насилие по отношению к диссидентам. Иначе говоря, публичный отказ от исполнения закона воспринимается как вызов. Человек, чей долг состоит в соблюдении интересов государства, вынужден на этот вызов реагировать адекватно. Я, например, не уверен, что здесь есть какое-то однозначное решение, и можно встать на ту или иную сторону. Затем, как быть с акциями, третья проблема, с акциями, так называемого, саботажа. Вот мы все помним фильм «Список Шиндлера», в котором главный его персонаж, безусловно, положительный герой Оскар Шиндлер, имитировал работу военного завода. В действительности же этот завод не работал, не производил продукцию достаточно качественную для того, чтобы быть использованным в военных действиях. Спилберг рассказывает эту историю как историю героя. Но мы можем посмотреть на ту же историю, как на историю, собственно, человека, который нарушил свой долг, свою присягу. И хотя я лично на стороне Шиндлера, я считаю, что да, иногда некоторые присяги нужно нарушить. Но, строго говоря, формально говоря, можно ли это назвать актом гражданского неповиновения? Или же это нечто другое? У него не было возможности публично обсуждать свои цели. Собственно говоря, в условиях тоталитарного Третьего рейха никто и не интересовался, кроме политической контрразведки, действительными политическими взглядами этого человека. Но у него не было возможности призывать делать так, как он. Он действовал как одиночка. Но это гражданское неповиновение или что? Можно ли это назвать гражданским неповиновением? Или же это некая более сложная и более такая критичная форма сопротивления? Нечто между государственной изменой, саботажем и деятельностью в интересах прогрессивных сил. Ну, то есть в интересах будущей Германии. Германии, которая будет после Рейха. Мы знаем, что Шиндлер победил. Тот, во всяком случае, тот Шиндлер, который показан в фильме Спилберга, он победил. И человечество, безусловно, на его стороне. Но, скажем, в ситуации 44-го года это еще не было так ясно. Вот как быть с такими случаями? Можно ли их, повторяю, называть случаями гражданского неповиновения? Наверное, еще одна проблема, которая всплывает здесь при обсуждении гражданского неповиновения, это, опять же, переопределение понятия гражданин. То, о чем я говорил в первой части. Можно ли сказать, что гражданином является тот, кто безусловно готов следовать любому закону? Конечно, есть риск оказаться эйхманом, но большинство из нас не оказывается в ситуации, когда мы должны непосредственно организовать убийство масс людей, как это произошло с Эйхманом, описанным Ханной Аренд. Да. Большинство из нас иногда вынуждены идти на какие-то мелкие компромиссы в интересах целого. Закон предписан законодателем в интересах целого. Мы можем с ним не соглашаться, но с другой стороны, что мы знаем об интересах целого? Мы не находимся на командном посту. Если человек сопротивляется государству, сопротивляется исполнению некого закона, предписанного законодателем, насколько оправдана та дезорганизация, которую он вносит в работу большого государственного механизма? А он ведь вносит дезорганизацию, он или она. И здесь, конечно, опять же, нет универсального решения. Каждый раз, каждый случай требует специального анализа. Я лишь хотел указать на то, что само по себе применение этой концепции проблематично. Эта концепция, это понятие гражданского неповиновения продуктивно. Она может многое указать и наметить некие пути действия. Но при этом она содержит в себе внутренние противоречия, требующие внимательного специального анализа каждый раз, когда мы хотим ее употребить. И тем не менее, я думаю, что гражданское неповиновение – это концепция, которая требует введения в российский политический язык. Этот средний путь между прямым протестом и таким лоялизмом с фигой в кармане. И гражданское неповиновение требует от граждан быть творчески активными, умными, внимательными и анализировать ситуацию. И уже хотя бы поэтому, как политический философ, я думаю, что гражданское неповиновение, мышление, размышление о гражданском неповиновении и его возможностях очень продуктивны. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо. И до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья Кукулин, я историк и социолог культуры. Я продолжаю разговор, начатый в предшествующей лекции, беседе о том, какова генеалогия нынешнего состояния российского общества. И в прошлый раз я довольно много говорил о процессах, которые находятся на пересечении, собственно, отчетливо выстроенной идеологии и комплексов эмоций. То, что замечательный историк культуры и общества Раймонд Вильямс называл структурой чувства, structures of feeling. Вот я думаю, что сегодня мы будем продолжать обсуждение того, как социально-психологические и антропологические процессы советского периода повлияли на то, что происходит сегодня. Замечательный, тоже крупный ученый, к сожалению, недавно умерший, Анатолий Вишневский, социолог и демограф, ввел понятие консервативной модернизации. Это парадоксальное оксюморонное сочетание, оно относится в первую очередь к Советскому Союзу. Слово «модернизация» ввели социологи в начале XX века, и они описывали некоторую глобальную трансформацию общества, которая происходила прежде всего в государствах Западной Европы и Северной Америки на протяжении XIX-XX веков, но еще точнее, трансформацию, которая в принципе началась с эпохи Возрождения. Это были Фердинанд Тёнис, это был Макс Вебер и еще несколько великих людей. Общая их концепция состояла в том, что, как они предполагали, в истории новейшей европейской трансформация промышленности из мелкой кустами в крупное промышленное производство, переселение людей из деревни в города, усиление организующей роли государства, или, точнее сказать, трансформация роли государства. Это нельзя сказать, что только усиление в каких-то моментах было ослабление, в каких-то, наоборот, усиление. Все это было одновременно связано с демократизацией, с тем, что образование, медицина становились доступны большему количеству людей, но, с другой стороны, также и с индивидуализацией, потому что люди в больших городах становились и чувствовали себя более одинокими, и были лишены связей с большими многопоколенными семьями, с соседскими сообществами, как это было в деревне. Таким образом, модернизация была связана с все большей индивидуализацией и с пониманием, вот это очень важно, ценности индивидуальности и самовыражения. Вот эта связка развития городов, развития промышленности, развития социальной сферы, развитие индивидуального сознания и ценности этого индивидуального сознания, ценности самовыражения, и одновременно предполагалось, что при этом происходит секуляризация, то есть выход человека из религиозных представлений, которые воспринимались прежде всего как тоже часть некоторой традиции, как то, что влияет на человека, начиная с детства, и диктует ему или ей выборы, что нужно совершать в разных жизненных ситуациях. Консервативная модернизация – это не такая модернизация с точки зрения Анатолия Вишневского, как та, которую описывали классики социологии конца XIX – начала XX века. А это модернизация, которая основана на сознательном мифотворчестве, на том, что люди оказываются вовлечены в коллективную мифологизированную деятельность, как это произошло в случае с большевиками в Советском Союзе, и как это произошло в ситуации во многом, особенно в сталинское время, хотя началось и до этого, я думаю, что непосредственно даже не только с момента революции большевистской, но, может быть, еще и до этого началось, но это уже более сложный вопрос, но это скорее были первые звоночки. Короче, происходила своего рода коллективная инфантилизация общества. То есть представление о том, что все сложное, все требующее анализа, все требующее понимания противоречий, что это все какая-то опасная манипуляция. Вот что я называю инфантилизацией, и в сталинское время вот это представление о связи сложности, многозначности и подозрительности оно транслировалось непрерывно через культуру, через фильмы, через что угодно. И, собственно, Вишневский полагал, что вот эти вот константы того, что он называл консервативной модернизацией, продолжали действовать до конца советского режима. Но здесь важно, что в советском обществе тоже была индивидуализация. Она началась в послесталинское время с реабилитации частной жизни, с началом все-таки массового жилищного строительства, так называемых хрущевок. И это была ситуация, когда отдельные семьи получали возможность жить в отдельных квартирах. Но при этом продолжался тот процесс, который социолог Алексей Ревенцов назвал социоцидом. То есть запрет любых коллективных действий в защиту своих прав. При этом уже, надо сказать, властям и милиции, и КГБ в 50-е, 60-е, 70-е годы оставалась работа меньше, чем до сих пор, потому что в массе своей люди были до смерти запуганы, и любые попытки создать автономную организацию защиты собственных прав воспринимали с ужасом. С другой стороны, в послесталинское время власти научились очень быстро брать под контроль любую независимую общественную инициативу, которую можно было использовать в интересах укрепления власти. Так произошло с низовыми инициативами, которые, например, привели к рождению Всесоюзного общества охраны памятников. И целый ряд других инициатив, может быть, менее известных, ну, например, клубы любителей фантастики, они были очень искусно моделируемы властями таким образом, чтобы эти люди не воспринимали себя как независимую организацию. При том, что их не очень сильно цензурировали, и они были до некоторой степени предоставлены самим себе, но в очень узкоотведенных, в узкоограниченных рамках. И здесь важно, что вообще в послевоенное время в связи с массовым строительством жилья в восстанавливаемой Европе после полной разрухи, в экономически успешных Соединенных Штатах Америки, в связи с развитием телевидения, которое стало местом такого отдельного досуга, не коллективного, а семейного или индивидуального, вот все эти процессы привели к тому, что происходила атомизация и индивидуализация людей. И писатели, и деятели культуры по этому поводу били тревогу с конца 40-х годов. Вот про этот процесс индивидуализации и атомизации общества роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ну и потом и фантасты, и многие другие по этому поводу очень энергично высказывались. Другое дело, были кучи разного рода возможностей независимых ассоциаций, профсоюзов, союзов защиты прав студентов, союзы защиты прав меньшинств, например, чернокожих в США, которые позволяли людям почувствовать, что они вместе делают общественно значимое дело. В Советском Союзе это, как правило, кончалось очень плохо. Таких людей, которые пытались организовать независимые профсоюзы, их могли посадить в тюрьму или в психиатрическую больницу. Поэтому вот эта индивидуализация, атомизация общества, они стали в Советском Союзе, во-первых, особенно травматическими, во-вторых, в Советском Союзе не было языка для того, чтобы об этом говорить, и об этом заботилась цензура, потому что индивидуализация и атомизация считались частью исключительно капиталистического мира. Это было как то, что превратил покойный замечательный поэт Виктор Коваль в мем «Отчуждение личности при капитализме». Вот это отчуждение личности при капитализме в Советском Союзе существовать не могло. То есть отчуждение личности могло существовать только при капитализме, а в Советском Союзе это что-то другое. И одновременно вот эта вот индивидуализация, она вызывала представление о том, что раньше было лучше. И, собственно, вполне артикулированное в стихотворении Евгения Евтушенко «Плащ по коммунальной квартире», которая потом стала популярной песней и заставкой передачи про коммунальную квартиру, которая шла по телевидению в 90-е годы. Таким образом, вот эта вот травма, связанная со сложностью индивидуального существования в современном городе, была усилена запретом на любую организацию автономную от государства. И второе – это травма прикрывала другую травму, которую нельзя было называть вслух. Травму от, собственно, коммунальной жизни, когда люди друг у друга жили на голове, жили очень тяжело и часто жили во враждебном окружении. Мы видим, начиная с искусства 70-х годов, опять-таки, как вот эта тяжелая жизнь на головах друг у друга, она окрашивалась в ностальгические и меланхолические тона, даже не только в таком прямолинейном произведении, как «Плащ по коммунальной квартире Евтушенко», но в таком произведении, как фильм «Покровские ворота», снятый по пьесе, по сценарию Леонида Зорина. Намного более тонко и сложно. И в этой ситуации подобного рода ностальгию по принудительному коллективизму, она оказалась очень действенной и в постсоветское время. Как назвать то, что является скрытым центром силы, скрытым центром действия в постсоветское время? Мне кажется, что слово «предутерин», придуманный Анатолием Вишневским, консервативной молодежной организации, он был очень хорош для 1998 года, как такой очень энергичный оксюморон, но он недостаточно точно передает содержание этого процесса. Назовем его антиперсоналистической модернизацией. И вот эта антиперсоналистическая модернизация, она оказала огромное влияние на общество в России и продолжала действовать, продолжает действовать скрытым образом до сих пор, мешая осознать многие проблемы общества. Вот у меня есть любимая метафора. Если помните роман Жюля Верна «15-летний капитан», там пират подкладывает магнит под компас, и компас дает систематическую ошибку. То, что в Советском Союзе модернизация была антиперсоналистической для понимания многих процессов, оказывается таким магнитом, подложенным под компас. И здесь мы переходим к следующему пункту. Вот эта вот ностальгия, ресентимент, дополнительно с ними трудно справиться из-за того, что им предшествовала вот эта антиперсоналистическая модернизация. Теперь вопрос, какое значение приобретало индивидуальное человеческое действие, как оно осмыслялось в этой ситуации. И я сразу, забегая вперед, скажу, что в советской культуре получилось так, и это было передано постсоветской российской культуре, что в качестве индивидуального действия понималось прежде всего успешного индивидуального действия, действия в чрезвычайной ситуации. Здесь мне необходимо сделать важную оговорку и важное отступление. Я все время говорю о российском обществе за пределами автономных республик, автономных областей, потому что в республиках Северного Кавказа, таких как Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, в Адыгее, в республиках Поволжья, таких как Татарстан или Чувашия, в Туве, в Бурятии, процессы шли несколько иначе. И их развитие требует отдельного изучения. Уже не требуется, наверное, сейчас говорить, что процессы шли иначе и во всех остальных союзных республиках, кроме России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Молдавии, в Молдове и так далее. Я думаю, что здесь происходит очень важное иногда подмена, когда в наших дискуссиях, когда какие-то процессы, которые шли только в России или только в отдельных регионах России, воспринимаются как общероссийские. И здесь мы оказываемся в ситуации довольно хитроумного замкнутого круга. Я немножко позже еще к этому вернусь, потому что, с одной стороны, происходит забвение того, что были общества в рамках Советского Союза, которые жили в целом иначе. Но, с другой стороны, в Советском Союзе, в советском обществе господствовало представление о единственности нормы. Или, говоря более наукообразным языком, о мононормативности. То есть все нормальные люди понимают, что? Вот все нормальные люди понимают, что? Такое выражение предполагает, что нормальность бывает только одна. Вот это представление о единственной нормальности, оно до сих пор присуществовало со времен Советского Союза до настоящего момента в российском обществе. А следовательно, представление о том, что в одном обществе может быть много культур, много самовосприятий, много нормальностей, оно само по себе является тем, к чему требуется прийти. А для этого требуется признать многое. В частности, то, что Советский Союз парадоксальным образом сочетал в себе черты колониального и антиколониального государства. То есть, с одной стороны, это было государство, которое создавало часто локальные культуры, но оно их создавало, выжигая то, что существовало на этом месте. Оно их создавало на условиях центра. То есть это была, как говорят немецкие гуманитарии, инсценировка национальных культур. Инсценировками являлись те формы, в которых загоняли культуру в союзных республиках. И вот эта инсценировка, она входит в представление об этой антиперсоналистической модернизации, антиперсоналистической и, как бы сказать, антилокальной, то есть лишавшей возможности многие локальные сообщества жить по-своему. Историк Украины Сергей Якельчик довольно подробно изучил, каким образом в Украине создавалась память о прошлом в советское время, особенно в сталинское время. Это была память о принудительной дружбе, принудительно создавшейся, о благотворности дружбы с русским народом. И в этом смысле с невероятным пафосом в 1954 году отмечалось 300-летие Переяславской Рады, которое стало 300-летием, как говорили, воссоединения Украины с Россией. И для того, чтобы понимать, что эти процессы оказали длительное, долговременное влияние, достаточно вспомнить про то, что аннексия Крыма была оформлена как возвращение Крыма в родную гавань. И возвращаясь немножко назад. Таким образом, инсценировками были не союзные республики, а те формы, в которых выражался их суверенитет. Суверенитет был мнимым, он был полностью дирижируемым из Москвы. Хотя, безусловно, существовали некоторые локальные инициативы. И вот эти вот сложная смесь локальных инициатив, которые можно было продавить тихой сапой, и общих правил, она и затрудняет понимание того, как сложно был устроен Советский Союз. Но приведу простой пример. Несколько лет назад умер выдающийся белорусский поэт Олесь Рязанов. В конце 60-х годов он выступил, будучи студентом Белорусского государственного университета, за то, чтобы преподавание филологам осуществлялось либо на белорусском языке, либо чтобы была увеличена доля белорусского языка в преподавании. Значит, это было расценено как проявление национализма, и Олеся Рязанова, совсем юного, выгнали из университета. Но потом его заново приняли в Беларуси, в педагогический институт, который он в итоге и закончил. И такую скрытую обмашку на это дал крупный белорусский поэт Максим Танк, который на этот момент был председателем Верховного Совета Белорусской ССР. То есть Максим Танк понимал, кто такой Олесь Рязанов, я думаю, приблизительно. Никто не мог бы сделать так, чтобы Олеся Рязанова не выгнали из университета после таких деклараций. Но можно было ему тихо помочь. Вот так, чтобы он закончил университет, а педагогический институт. Но это же, с другой стороны, делало человеческие связи важнее законов в советском обществе. И это тоже было элементом вот этой вот очень странной модернизации, которую Анатолий Вишневский назвал консервативной. Я пока за неимением лучшего слова ее называю антиперсоналистической, но также ее можно назвать было, например, и антиинституциональной. Хотя это тоже не точно, потому что очень своеобразный собственный институт она вырабатывала. И вот части этих инсценировок были, например, декады различных союзных республик в Москве, союзных автономных, которые в изобилии проводились в 30-е, 50-е, до начала 60-х годов, потом их стало гораздо меньше. Но с другой стороны, повторяю еще раз, Советский Союз, выстраивая собственные, согласованные с центральной властью версии национальной культуры, он вел себя, безусловно, как колониальная страна. И это оказало влияние, опять же, на сознание людей и на нынешние отношения российских властей, которые стремятся контролировать и Украину с помощью вооруженной разрушительной агрессии, и другие республики, если бы у них на то была воля. Но надо сказать, что, опять же, вот мы говорим про правительность, о которой я говорил на прошлой лекции. И здесь надо вспомнить недавнее скандальное заявление Александра Лукашенко, который сказал, да кому эта Армения нужна? Вот это представление, да кому эта Армения нужна, это тоже представление колонизатора. Хотя Лукашенко в советское время не занимал никаких руководящих должностей крупных. Он был директором совхоза. И то недолго. Вот это вот представление о том, что сами по себе и республики, и культуры, и общества, они не имеют некоторой автономной ценности, и что ценность им придается из некоторого центра, вот оно является, конечно, проявлением колониалистского мышления. Но очень своеобразного, потому что оно отказывается признать себя колониалистским. Оно действует скорее вот в этих категориях старшего и младшего брата, но от этого колониалистским быть не перестает. Теперь я возвращаюсь к пункту, от которого я отправлялся, что означало в ситуации Советского Союза представление об индивидуальном и коллективном действии. И здесь мы приходим к очень важному пункту, потому что целый ряд исследователей, прежде всего американская историк-славистка Бернис Розенталь и покойный диссидент и историк идеи, историк культуры, интеллектуальный историк Михаил Огурский, они много писали о влиянии ницшеанства на большевизм. При том, что Ницше считался в Советском Союзе автором опасным и крайне сомнительным. Его обвиняли в том, что он был идейным предшественником германского нацизма. Германские нацисты действительно довольно много читали Ницше, хотя очень его вульгаризировали. Но это не означает, что ницшеанство не оказало влияния на большевизм. Через Горького, через Луначарского, Ленин, я думаю, сам Ницше мало интересовался, но был комплекс идей, которые Ленин воспринял опосредованно, а Горький и Луначарский прямо. И другие люди, которые строили раннесоветские варианты идеологии, они тоже испытали влияние Ницше. Собственно, вот представления ницшеанские, как бы сказать, инкорпорированные в большевизм, они развивались прежде всего по пути коллективистского ницшеанства, то есть представление о том, что общество, сделав сверхусилие над собой, может достичь чего угодно. И вот это представление о том, что советское общество, оно, сделав сверхусилие, только и живет реальной жизнью, оно оказалось очень живучим. И оно оказало влияние на представление о том, что общество должно постоянно преодолевать трудности, и именно в этом преодолении трудностей и есть реализация некоторой экзистенциальной задачи общества. Но ницшеанство оказало влияние на российскую культуру и на культуру других обществ, входивших в Советский Союз, через культуру Серебряного века, через культуру модернизма в целом. И из этой культуры был унаследован образ такой индивидуалистической, преодолевающей любые социальные условия, любые табу одинокой личности. Как, наверное, многие помнят, в 2008 году телеканал «Россия» и телекомпания «Вид» провели конкурс «Имя Россия», в котором предлагалось выбрать имена исторических деятелей в наибольшей степени выражающих сущность российской истории. И первое место на этом конкурсе сначала занял Сталин, как я думаю, опять же, многие помнят, после чего выступил Дмитрий Медведев, который сказал, что это произошло благодаря накрутке, которую сделали коммунистические блогеры, и после этого ситуация была переиграна, и первое место занял Александр Невский. Однако второе место никто не переигрывал, а его занял Владимир Высоцкий. Я думаю, что Сталин, как имя России, был реальным результатом голосования в 2008 году. И я думаю, что тут было уже за что беспокоиться. Собственно, те люди, которые анализировали процессы в российском обществе, уже тогда довольно сильно об этом беспокоились. Но важно, что вот эта связка Сталин-Высоцкий, которая, с одной стороны, воплощает такого правителя, который реализует идею такого страшного репрессивного порядка, который, однако, выжигает все плохое в обществе с точки зрения ностальгизантов. А другое – это образ, который во многих своих песнях воплощал Высоцкий. Это образ бунтаря или, с другой стороны, человека, который очень хорошо, энергично и собранно действует в экстремальной ситуации. Спортсмена, который делает сверхусилия, или это альпинист – или это человек, который находится на войне. То есть в любом случае это чрезвычайная ситуация. Высоцкий в своих песнях, которых несколько сотен, создал воистину огромный каталог тех чрезвычайных ситуаций, в которых человек, думающий по-русски, выросший в советской культуре, может обнаружить себя вправе действовать индивидуально. И вот пока чрезвычайной ситуации в явном виде нету, то должен действовать порядок, установленный вождем. Но антиподом и одновременно логической связкой, парой к этому вождю является одинокий бунтарь или одинокий выживальщик в экстремальной ситуации. При этом антисталинистские взгляды самого Высоцкого я ни малейшему сомнению не подвергаю. Здесь скорее я говорю не о самом Высоцком, он был очень оригинальным, очень талантливым поэтом и актером, а скорее о том, каким образом те имиджи, те фигуры, которые он воплощал, каким образом они вошли в коллективную память. И он был, кроме того, человеком, который строил себя как выразитель правды матки, как выразитель последней правды. Вот эту последнюю рискованную правду, которую человек говорит риском для жизни, бросая в лицо, может быть, правителю или бросая в лицо людям, которые не готовы ее признавать, Мишель Фуко, о котором я говорил в первой лекции, назвал паресией. Паресия – это способ говорить такую горькую и ставящую человека в неудобное положение, в рискованное, в страшное иногда положение правду. Это паресия. Вот Высоцкий запомнился в коллективе, запомнился в российской коллективной памяти как образ мужской паресии. То есть такой хриплый, надрывный голос, низкий, который говорит то, что все знают, но боятся проговорить вслух. Сразу скажу, что аналогичный по силе образ женской паресии в культуре 70-х годов не возник. То есть вот Высоцкий это сразу опознается, и потом люди, которые старались говорить последнюю правду, они часто выбирали себе такую речевую или музыкальную маску Высоцкого. Это видно вплоть до настоящего момента. В фигурах разного рода рок-музыкантов или бардов, которые выступают как оппоненты действующей власти. Что касается женской паресии, то как раз культурная модель женской паресии, она возникает только сейчас, благодаря большому количеству женщин, участвующих в протестном движении против российской агрессии в Украине. Ну, относительно большого. Мы знаем просто, что резко выросло после 24 февраля 2022 года количество женщин-политических заключенных. Вот это то, что нужно было, наверное, сейчас на этом этапе сказать о том, как представляли себе и как передалось в постсоветское время представление о возможности индивидуального действия. И здесь следует различить, что вот настоящий мужик, воплощенный, повторяющий раз, в образе Расторгуева из Любэ, он не совсем совпадает с образом Высоцкого, потому что настоящий мужик из Любэ – это мужик, воплощающий норму. А Высоцкий – это человек, который находится за границей нормы или выходит за нее, что санкционировано в чрезвычайной ситуации. И вот это представление, оно оказалось очень значимым в оправдании чрезвычайной ситуации, в частности, ситуации войны, которая только, как кажется многим, и предоставляет возможность для самостоятельного действия, которое совершенно не противоречит согласию с вождем. Но важно, что при этом власть смогла, начиная с того, как Путин пришел к власти, еще премьер-министром, а потом президентом, присвоить себе право на вот это нарушение границы, нарушение табу. То есть она одновременно является источником и воплощением норм, и одновременно нарушением норм. Но нарушением других норм, которые ассоциируются у людей с Западом и с общемировыми ценностями. То есть начиная с того момента, как Путин пришел к власти, он все больше позиционирует себя как человек, который имеет право нарушать нормы. И при нем состоят люди, часто публичные спикеры вроде Марии Захаровой, которые тоже присваивают себе право говорить вещи, нарушающие дипломатический протокол. Ну, или Маргарита Симонян. Люди, которые нарочито выступают в таком скандальном, хлестком тоне, демонстративно вызывающим, содержащим, вот особенно это видно у Симонян, представление о том, что на самом деле ничего благого в мире нет, что все только прикидываются, что они хотят чего-то хорошего, на самом деле в мире все решает только сила. Но и Путин об этом говорит, и, собственно, Захарова в ряде случаев. Я сейчас повторяю, я перечисляю далеко не всех спикеров, таких спикеров гораздо больше. Я просто там называю наиболее заметных и наиболее заметных на предшествующем до 2022 года этапе. Сейчас очень большую заметность медийную приобретают так называемые Z-блогеры, которые высказываются часто примерно в таком же духе. И вот здесь вот это представление о власти, которая нарушает табу, потому что ее весь мир, весь цивилизованный мир поставил невыносимые условия, это, конечно, эксплуатация идеи ресентимента и эксплуатация вот тех много раз перекодированных, много раз перепридуманных, много раз до этого адаптированных в культуре идей, изначально восходивших даже не к Ницше, а к его рецепции в России, такое российское ницшанство, которое оказывается сейчас очень востребованным. Повторяю, Ницше в этом не виноват. Он может считаться ответственным за излишнее прославление там, силы, брутальности и так далее, но это прославление силы и брутальности имеет очень мало общего с тем политическим использованием, которое оно приобрело в нынешней России. Со всем этим соединяется представление о том, что власть есть технология. Я обещал поговорить в начале нашей предыдущей лекции о том, что слово «политические технологии» непереводимо на европейские языки. Точнее, переводимо, но не имеет прямых соответствий. Это связано с тем, что начиная, вот опять же, вот еще одна генеалогическая ветка. Начиная с 50-х, 60-х годов в Советском Союзе происходила выработка представления о том, что управление другими людьми – это прежде всего технология, которая не связана с ценностями. Что поскольку у всех нормальных людей общие ценности, то вот это вот управление другими людьми, оно может осуществляться с позиции только одной нормы. И здесь, собственно, эта трансформация началась с самого-самого конца 50-х годов и усилилась резко в начале 60-х, когда советское руководство поссорилось с китайским и когда началась конкуренция Китайской Народной Республики и Советского Союза за влияние на мировое коммунистическое движение. Тогда же, как показал философ Михаил Немцев, философ и поэт, была выработана идея, что в советских вузах нужно преподавать научный коммунизм как набор доктринальных высказываний, которые позволяют отличить советскую версию государственного социализма от китайского, ну и было много других мер. Вот в частности стали создаваться специальные группы консультантов при разных отделах ЦК КПСС. Первым этот процесс инициировал Юрий Андропов, который еще, конечно, имел травматический опыт, поскольку он был одним из руководителей подавления восстания Венгерской Народной Республики в 1956 году. Я думаю, что действия людей, которые захотели освободиться от советского контроля, привели его в ужас. Но там действительно было очень тяжело. Там фактически страна стояла либо на пороге гражданской войны, либо перешла его, это зависит от того, как оценивать. Но там, безусловно, происходил также процесс борьбы с советским контролем и советским влиянием. Собственно, страна была поставлена советским влиянием на грань гражданской войны. Это вызвало ужас все вместе, вот что он наблюдал у Андропова. И, конечно, он понимал, что власть нужно держать не только на идеологии, но и на реализации технологических приемов. Тогда была создана первая группа консультантов из молодых интеллектуалов, которые согласились сотрудничать с ЦК. В нее вошли Федор Бурлацкий, потом Александр Бовин, Георгий Арбатов и целый ряд других людей. Вот. И эти интеллектуалы, во-первых, они знали иностранные языки. Они старались читать западную политологическую литературу. И они, да, они понимали, что от них просят именно технологических решений. И вот это представление о власти как о технологии, оно стало постепенно распространяться в советских политических элитах. Отчасти благодаря тому, что в Советском Союзе распространялись идеи кибернетики. Но идеи кибернетики были в Советском Союзе усвоены довольно необычным образом, нетривиальным, потому что основоположник кибернетики Норберт Винер очень много думал про этику использования компьютеров и этику использования кибернетики как общей науки об управлении. Это же была наука не только о компьютерах, но и общая наука об управлении. Вот эти этические идеи, они в Советском Союзе не всегда, но в политической среде, попав вот в круги условных вот этих вот консультантов, людей, которые теоретизировали по поводу власти и политики, вот эти этические идеи, они выключались. Отчасти это, собственно, было, стало возможным благодаря тому, что до этого сталинская машина господства очень цинично использовала идеологию.

Сам Щедровицкий, для него ценностью была человеческая свобода, но тут следует отличать пафос самого Щедровицкого от того, как это дело было продолжено его учениками и последователями, которые не учились у него непосредственно, причем в первую очередь в России, потому что, например, в Белоруссии методологи стали оппозиционерами режима Лукашенко. А вот в России они оказались не все, но некоторые люди, которые учились приему организации у Георгия Щедровицкого, они оказались союзниками вот этих самых офицеров, которые переживали по поводу удара ножом в спину. И так была создана политико-пропагандистская машина, которая продолжала, как сказать, оказала влияние на развитие политических механизмов в России вплоть до настоящего момента. Из этого следует несколько важных выводов. Первый из них состоит в том, что, собственно, российская власть считает общество бесконечно пластичным. Именно благодаря вот этой генеалогической ветви, о которой я сейчас говорил. В частности, сейчас происходит насаждение того, что называют духовные скрепы, вот этой вот очень консервативного представления о семье, оно происходит с помощью чрезвычайно продуманной, но очень технологической картины. Например, вот насаждение праздника День Петра и Февронии, который никогда до этого в России не отмечался как День семьи, потому что, в частности, в этот день в церкви раньше нельзя было венчать, потому что этот день приходится на пост, а в пост в православной церкви не венчают. Тем не менее, несмотря на эту маленькую заминку, День Петра и Февронии был торжественно провозглашен Днем семьи, а памятники Петру и Февронии стали ставить по всей России. И подобного же рода политтехнологические меры используются для построения нового социального порядка в современной России. И вот этот вот социальный порядок, теперь давайте мы его немножко опишем. Он состоит из двух важных частей. Первый из них состоит в том, что это порядок основан на том, что в качестве нормы повторяется то, что было ассоциативно связано с войной. В первую очередь со Второй мировой, или точнее, как ее называли в Советском Союзе, с Великой Отечественной. Но не с самой войной, потому что сама война, повторяю, принесла российским и советским всем обществам неисчислимые бедствия. А воспоминанию об этой войне, каким оно было в 70-е годы. Вот эти бесконечные плакаты «Спасибо деду за победу» сейчас у людей моего поколения, мне 55 лет, живых дедов уже нету, которые воевали, а у молодых людей, которым сейчас 25 лет, деды – это люди, которым лет 80, и которые во время Второй мировой войны были детьми. Те люди, которым сейчас 80 лет – это люди 44-го года рождения, может, еще немножко постарше. И вот это вот все время происходит сдвиг многих представлений, как будто мы находимся в 70-х годах. И это видно по целому ряду произведений массовой культуры, например, по фильму Федора Бондарчука «Сталинград», который был снят в 2013 году. Там вначале показан человек из России, который вспоминает, как он родился в Сталинграде, и он занимается тем, что он ликвидирует последствия аварии на атомной станции в Фукусиме в Японии. И если человек родился в 1943 году, если я правильно помню этот фильм, то в 2011 году ему к 70. Он там показан как человек, которому примерно лет 50. То есть там время действия этого фильма, оно искусственно сдвинуто немножко в прошлое для того, чтобы как бы легче было себе представить повторение 70-х годов. И это первая часть современного социального порядка, когда память о войне как о чрезвычайной ситуации, когда люди правильно действовали и поэтому выжили, становилась в 70-е годы, становится сейчас снова обоснованием для априорной правоты старших. То есть это, как бы сказать, прием используется по второму разу. Послевоенное время Сергей Михалков написал два очень важных произведения, важных для понимания советской идеологии, позднесоветской. Одно называлось «Забытый блиндаж». Это пьеса 1962 года, когда группа молодых людей находит в лесу блиндаж времен Второй мировой войны. И когда там молодой человек западнических взглядов, которому нравится все западное, оказывается посрамлен, потому что понимает, что вот их предки победили в Великой войне и что нужно быть патриотом. Но важно помнить еще, что тот же Михалков через 9 лет, в 1971 году, написал повесть «Праздник непослушания». Фактически на ту же самую тему, что старших нужно слушаться, старшие правы. И «Праздник непослушания» – это уже повесть,

0: описанная как ответ на студенческие молодежные бунты конца 60-х годов в Западной Европе и в Северной Америке. То есть, что вот подобного рода эмансипация младшего, старшего поколения, она опасна, губительна, и вы же нас, старших, сами потом позовете. Это априорная правота старших, которые действовали во время войны, и поэтому их нужно слушаться, она оказалась сегодня разыграна с помощью вот этого самого реенактмента, с помощью такого государственно оформленного реконструкторства. И, с другой стороны, эта правота старших, она ассоциативно связывается с тем, что нужно делать так, как делали наши предки. Но вот эта правота предков, она оказывается очень искусственно построенной, как это происходило в случае с праздником святых Петра и Февронии. И третье, пожалуй, и тут я перехожу к заключению своей второй лекции, я все время крутился вокруг представления о настоящих мужиках, то теперь вопрос, куда это все вело и к чему привело. Мы знаем, что Владимир Путин часто делает очень гомофобные высказывания, и что вообще в современной России постоянно эксплуатируются, во-первых, там стигматизированы любые публичные проявления ЛГБТК+, то есть любая однополая любовь, любые нарушения как сказать, привычных семейных порядков, но также и смена пола, которая, по-видимому, для Путина стала своего рода обсессией, судя по его выступлению недавнему 1 сентября на уроке в школе в Туве. Но вопрос, а зачем это нужно, почему это важно? Как часто, когда мы слышим, когда государственные агентства разносят новости про то, что Государственная Дума приняла еще один закон против геев, против трансгендеров, в социальных сетях люди часто комментируют, делать людям нечего. Мне кажется, что на самом деле гомофобия и трансфобия, то есть боязнь трансгендеров, является очень важной частью социального порядка путинского режима. Значит, я все время говорю «социальный порядок», а не идеологию, потому что, на мой взгляд, это не есть целостная идеология, и что это некоторый способ государственная пропаганда и зависимые от нее люди, такие как государственные блогеры, они не транслируются последовательную идеологию, а некоторый очень лоскутный нарратив, в котором легко можно заменить отдельные элементы. И сразу скажу, что это, вообще говоря, не есть черта только России. Несколько лет назад Верховный суд исправного государства Маврикии, находящегося в Индийском океане, отменил наказание за однополую связь между взрослыми людьми в этом государстве, которая там присутствовала, потому что они получили свое уложение о наказаниях за уголовные преступления от британских колонизаторов, которые владели этим островом на протяжении нескольких сотен лет. И в решении Верховного суда Маврикия оно содержало в себе поразительное замечание, что преследование за однополую любовь не отвечает традиционным ценностям Маврикия и навязанным британскими колонизаторами. С этой формулировки люди, находящиеся в России, легко могут видеть, что с помощью ссылок на традиционные ценности можно объяснить противоположные вещи. Вот возникает вопрос, а почему в России ссылками на традиционные ценности объясняют именно гомофобию, при том, что, например, из записок иностранцев о московском государстве до Петровского времени известно, что в нем однополые отношения были вполне распространены, что поражало некоторых из путешественников. Значит, вот, собственно, вопрос – это все про что? И это, собственно, про некоторый очень важный элемент современной российской картины мира, насаждаемой государством, который называется гетеронормативный порядок. Гетеронормативный порядок – это порядок общества, в котором у каждого есть своя роль и которую нельзя нарушать. То есть, что такое гетеронормативный? Гетеро – это разный, нормативный – это норма. То есть, разные нормы для разных людей, которые должны этих норм тщательно придерживаться. У каждого должно быть свое социальное место. Настоящий мужик должен выглядеть так-то. Настоящая женщина должна выглядеть и вести себя так-то. И между ними не должно быть никакого смешения. Иначе это будет нарушение социального порядка. Точно так же люди, которые принадлежат к нероссийским культурам в России, которые принадлежат к национальным меньшинствам и культурным меньшинствам, должны вести себя как подчиненные, они не должны требовать для себя автономии, излишней автономии, потому что им достаточно предоставлена автономия, а больше не надо. Вот это все вместе входит в понятие гетеронормативного порядка. И вот этот вот гетеронормативный порядок, который предполагает, что у каждого человека есть свое место в мире, и в это место сходить нельзя, является социально-психологическим якорем, который удерживает общество в чрезвычайной ситуации. То есть, да, мы живем в непонятной ситуации, когда есть война, но ее нельзя называть войной, а нужно называть специальной военной операцией, когда украинские войска находятся в Курской области и так далее. Но вот в качестве уравновешивателя этой ситуации выступает этот самый гетеронормативный порядок. И можно сказать, что российское государство, начиная с Путина и продолжая более низкими деятелями, оно реализует гетеронормативную политику. Сущность человека в значительной степени определяется его статусом. Кто он? Школьник, военный, профессионал, домохозяйка и так далее. И отсюда же происходит навязчивая мультипликация статусов в современном российском обществе. Обратите внимание, что в современном российском обществе все больше обрядов перехода. Люди празднуют окончание детского сада. Этот обычай появился, в общем, не так давно. Люди отмечают выпуск из начальной школы, выпуск из средней школы. И родители очень сильно это делают не для детей, а для самих себя. Они при этом снимают себя на видео и так далее. Это нужно потому, что современное российское общество оказывается нервически озабочено проблемой социального и возрастного статуса каждого человека. Нарушение этих норм, опять же, со стороны молодежи, вызывает страшную тревогу власти. Все помнят, какую панику у российского руководства вызвало то, что большое количество молодых людей, начиная с 17 года, стали поддерживать Алексея Навального. И здесь, конечно, важно, что эти молодые люди, они нарушали представление о том, как молодежь должна быть подчиненной в обществе. На это много кто обратил внимание. Например, известный рэпер, сатирик, певец Вася Обломов, он записал песню «Старикам здесь место», представив российское общество как место, где реализуется власть стариков старшего поколения. Но это немножко упрощенная картина, но в принципе да. Замечательная американская антропологиня Маргарет Пит, она выпустила в 1970 году книгу «Culture and Commitment», обобщая опыт этих молодежных бунтов в Западной Европе и в Северной Америке. В этой книге она говорила, что существует несколько типов передачи опыта между поколениями. Существует такой порядок, при котором в патриархальном обществе опыт передается от старшего поколения к младшему, и таким образом младшие просто повторяют то, что делают старшие. Существует порядок, при котором молодежь учится друг у друга, в которой молодые люди учатся у своих сверстников. И существует такой порядок, при котором старшие не только учат младших, но и сами учатся у них. Это легко видно в современном мире, когда мы видим, что молодые совсем люди, там подростки, учат старших, как пользоваться компьютерами, как пользоваться средствами искусственного интеллекта и так далее. И это, по-видимому, неизбежная ситуация, когда резко ускоряется ритм развития всего человечества, что, собственно, сейчас и происходит. Вот этот переход к новому порядку, когда и старшие, и младшие должны сотрудничать и учить друг друга разным вещам, он, собственно, и блокируется в этой гетеронормативной политике, которая проводится в современных российских властях. Но, с другой стороны, нельзя сказать, вот это важно, что этот порядок является патриархальным, потому что в патриархальном обществе этот порядок воспроизводится не критически. Его не нужно специально поддерживать. Он привычен. Более того, государство часто, как агент социальных изменений, как такая структура, которая заставляет людей организовываться за пределами семьи, включает их большие агрегации, государство очень часто противостоит патриархальному порядку. В России государство строит симулякр, то есть такую видимость патриархального порядка. В этой ситуации межпоколенческие связи заменяются государственной модерацией этих связей. То есть говорится, что государство важнее, чем бабушки и дедушки. И государство само определяет, кто тот дед, которому нужно быть благодарным за победу. Вот, собственно, это все вместе, оно создает чрезвычайно болезненный и, надо сказать, довольно страшный социальный порядок, который, по-видимому, будет продолжать действовать и после того, как закончится война нынешней России с Украиной. Я надеюсь, что Украина в этой войне отстоит и свою независимость, и свою территорию, и более того, что Россия должна будет пожертвовать значительные средства на восстановление Украины, но это не означает, что в социальном порядке, который будет в России или в том государстве, которое будет нынешней России наследовать, что в нем изменятся существенно вот эти представления о единственной нормальности, о правоте старшего поколения, о гетеронормативности, согласно которой у человека есть свое место в мире. Эта гетеронормативность, она, скажу в скобках, в наибольшей степени напоминает порядок в армии советского и раннего постсоветского времени, когда в ней служили 2 года. Каждые полгода человек в армии приобретал статус новый. Он назывался духом, черпаком и так далее. И в армии были очень жесткие представления о том, что такое мужественность и немужественность. Вот эти страшные нормативности армии, через которую прошла значительная часть населения современной России, она является своего рода невидимым резервуаром для вот этого гетеронормативного порядка.
1: За всей нынешней пропагандой, навязывающей людям примитивный кодекс в духе «не служил ни мужик», прославление связи военной службы и мужественности, за всем этим просматривается довольно сложная и далеко идущая история, восходящая к послевоенным десятилетиям.
0: Сразу после Второй мировой войны советское руководство столкнулось со сложной проблемой, связанной с тем, что во время войны, во-первых, люди привыкли к тому, что распадаются семьи, к тому, что легко образуются случайные связи или новые семьи формируются, которые не связаны никакими формальными узами. Но, с другой стороны, и к тому, что женщины заняли очень важное, гораздо более важное, чем прежде, место в обществе, заменив мужчин, которые в большинстве своем были призваны на фронт. Поэтому в послевоенное время, как показывает Эрика Фрейзер, начинается прославление военной мужественности и придание мужчинам большего значения. Происходит косвенными способами попытки вернуть женщин на подчиненное место в семье. Но эти попытки в послесталинское время начинают проваливаться. И здесь происходят 2 очень важных поворота. Первый из них происходит в конце 50-х годов, когда образцом мужественности под влиянием отчасти включения Советского Союза чуть больше, чем раньше, в мировую культуру, чуть больше начинают показывать западных фильмов, а с другой стороны, под влиянием внутренних процессов в советском обществе, образцом мужественности становятся люди, рефлексирующие, думающие, самоироничные, в очень широком диапазоне. От героя фильма Михаила Колотозова «Летят журавли» до героев братьев Стругацких. Это очень широкий диапазон, но сдвиг происходит именно в эту сторону. Происходит отказ от представления о мужчине как о военном, который брав, здрав и все время готов действовать, до представления о том, что человек, мужчина, должен быть умным, должен сомневаться в себе и должен быть постоянно сосредоточенным на решении нравственных проблем. И даже Ленин в фильмах 50-х-60-х годов становится персонажем более рефлексирующим, склонным к задумчивости и к рассказу о себе. Но все это постепенно сворачивается после смены власти, после прихода к власти Брежнева. И здесь наступает второй поворот. В 1968 году в литературной газете публикуются 2 статьи с разрывом в несколько месяцев, но их совпадение в 68 году, то есть тот же год, когда происходит вторжение в Чехословакию со стороны Советского Союза, поддержанного странами Варшавского договора, и когда происходит все более заметное ухудшение политической ситуации, все большее давление власти на общество, вот в этом 68 году в литературной газете публикуются 2 статьи. Первая из них – это статья демографа и социолога Бориса Урланиса, которая называлась «Берегите мужчин». И в этой статье Урланис говорил, что средняя продолжительность жизни мужчин гораздо меньше в Советском Союзе, чем у женщин. Эта тема, кажется, до тех пор практически не обсуждалась публично. И что женщины, хотя в смысле физической силы это слабый пол, но, говорил Урланис, в социальном и в психологическом смысле, в смысле здоровья, это пол сильный. Урланис по условиям советской цензуры не мог говорить, что мужчины в Советском Союзе все больше умирали от пьянства, от ощущения бессмысленности жизни и от бытового насилия. Но в том же году в литературной газете была выпущена статья
1: социолога Владимира Шлепентоха «Откуда берутся решительные люди?». И в ней он, как он позднее сам анализировал, он объяснял между строк, намекая, что начальству в Советском Союзе не угодны люди решительные, склонные брать на себя риск, склонные брать на себя ответственность и совершать неординарные поступки. Разумеется, риск и неординарные поступки в равной степени могут быть свойственны мужчинам и женщинам. Но мы видим, что по отношению к мужчинам предъявлялись двойные требования, совершенно друг другу противоречащие. С одной стороны, от них требовали быть бравыми и решительными, как военные, и уподобляться военным. С другой стороны, когда они инициативу проявляли, они, как правило, получали подзатыльник. И тогда уже складывается поговорка «всякая инициатива наказует». Вот за этим всем разворачивается процесс, который впоследствии называется кризисом маскулинности в позднем Советском Союзе. И за ним происходил распад на несколько социальных траекторий. Одна из них – это мужчина, отказавшийся от попыток что-то сделать со своей жизнью и висящий как груз на шее у своей жены или у тех женщин, с которыми он с тем так или иначе связан. Другой – это, наоборот, человек, который не только со своей женой, но и со всеми окружающими людьми ведет себя как лидер, который, однако, не склонен никому особенно прислушиваться, а всех, как сегодня бы сказали, строит. Это очень грубое схематическое объяснение, но важно, что вот эта способность мужчин к агентности, способность их принимать решения оказался очень тяжелым, сложным, имевшим отсроченные последствия процесса. И его следовало каким-то образом решать, может быть, прежде всего, развитием психологических консультаций в Советском Союзе. Урланис очень забавно с нынешней точки зрения предлагает наряду с женскими консультациями завести в Советском Союзе консультации мужские, которые должны объяснять мужчинам основы, как сегодня бы сказали, безопасности жизнедеятельности. Вот есть у нас такой предмет, или, по крайней мере, был недавно предмет в школах. А вот Урланис, собственно, там прозрачно намекал, что если в женских консультациях женщинам объясняют проблемы, связанные с женским здоровьем, то в мужских консультациях мужчин должны предостерегать от пьянства и излишнего риска. Я думаю, что эта попытка, которая бы не сработала, даже если подобного рода консультации в Советском Союзе открывались, потому что причины, по которым происходили все описанные мной процессы, были политические. И сегодня, вот возвращаясь после всего этого к тому, о чем мы с вами говорили, сегодня процесс культивирования мужественности является решением задачи самым плохим из доступных способов. То есть людям по-прежнему не позволяют распоряжаться собственной жизнью. И вот здесь мы подходим ко второй проблеме. Вот первая проблема – это про то, что все, что я описывал, связано с послевоенными десятилетиями и с кризисом мужественности, и сегодняшние власти в контексте, в историческом контексте этого кризиса мужественности выстраивают крайне примитивную схему, в которой мужчины являются военными, а женщины рожают будущих солдат. Но это настолько заметно, что я даже не буду это комментировать, об этом уже многие аналитики сказали. Но есть одна деталь, на которую аналитики внимания, кажется, не обращают. Это вопрос про свободу выбора. Когда сейчас Государственная Дума пытается объявить, хотя мы пока, как совершенно справедливо говорит Екатерина Шульман, не знаем, каким способом она пытается это объявить, движение Child Free, движением, то есть такого движения нету, что это какая-то враждебная России идеология и так далее, это прежде всего не только о том, что женщины должны рожать якобы для России будущих солдат, но и о том, что у женщин не должно быть права выбора. То есть вот эта вот гетеронормативная политика, о которой я говорю, она предполагает, что люди не должны иметь право выбирать, каким способом быть мужчинами, каким способом быть женщинами. Они должны реализовывать себя в соответствии с общими, хорошо всем известными принципами. И сюда очень легко подверстываются и другие, на первый взгляд, очень странные поползновения нынешних идеологов в России. В частности, это какая-то иррациональная ненависть части православных радикалов, клерикалов, части государственных идеологов к квадробингу.
0: то есть к подростковой субкультуры, члены которой изображают разных животных. Вот это вот изображение животных – это, опять же, нарушение границ не только между гендерами, но и между миром человеческого и нечеловеческого, поскольку квадроберы, ну, почти серьезно.
2: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас. Либо-либо.

0: Привет! Это «Краткая теория всего» — подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить в следующем роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила. Когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.
1: Мне кажется, я больше никогда не буду воспринимать слово «банный» как раньше. Я так люблю слово «банный». Оно такое вот именно про чистоту, пар, радость, расслабление. Больше нет.
0: Вот. Ну, в общем, в чем суть? Анна Клепикова приходит первый день волонтерить в ДДИ. Первый же день — это банный день. Такой день у детей раз в неделю. И все это абсолютный хаос, потому что там дети очень разные, в смысле от тех, которые вообще не могут, ну...
1: Ничего, буквально ничего, они практически не двигаются вообще.
0: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти, у которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам. И буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу. Голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянчик вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры, там глава называется не шахтеры, чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы, они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо, что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
1: Спастика – это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
0: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
1: Это сделать, чтобы они не утонули.
0: Да. Дети, если что, это имеется в виду до 18 лет. То есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например. Его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
1: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которые используются вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
0: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу как бы позволить себе дальше как-то этот грибок распространять. От этого запах исходит от ног, и вообще от всех детей исходят запахи. И она признается, что она двум детям просто не смогла постричь ногти. Ну, типа, у нее не получилось вообще. И что она испытывала стыд, и как бы она должна была это сделать. А с другой стороны, она говорит, меня никто не предупреждал. Никто. Там были какие-то подготовительные 2 дня, какие-то мини-курсы волонтеров. Никто не предупреждает об этом количестве физического...
1: Физиологического, я бы сказала. Такое,
0: да, физиологического, да. С которым вот волонтер и нянечки каждый день сталкиваются. Вот, и это просто одна открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, который вообще-то скрыт ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот, и это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
1: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет... прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из 2 частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая – ПНИ.
0: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
1: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарии, которые дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
0: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
1: Да, я думаю, это специально.
0: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа, у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа, они представляют, что я, вот, я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые. И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на типа привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
1: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
0: Мне кажется, она это делает.
1: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он а. влияет на происходящее, б. сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про который я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там, грустно-стоящий ангел, который смотрит на падение мира.
0: Да, это очень похожая метафора, да. Я так себе ее представляю, да.
1: Но как бы идея, да, в том, что она как будто полностью выключается.
0: Вы посмотрите, как ужасно.
1: Но она даже так не скажет, она только будет, да, как бы выдавать какие-то конкретные вещи, от которых тебе будет ужасно. Но ее как бы нет. Она вот прям типа розочка на обоих. А Клепикова очень активно есть. У нее есть мнение, у нее есть чувства, у нее есть представление о том, что как бы хорошо или плохо, и она ими делится, но делает это тоже, с другой стороны, аккуратно и не в формате «сейчас я вам все расскажу, как правильно».
0: Да, да.
1: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем, да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
0: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
1: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
0: Сам себя так определять?
1: Самой презентацией, да, да. Перформативным, вот. Это перформативный жанр.
0: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
1: Нет, тебе никто не запретит.
0: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но... дистрибуцией своих книг они занимаются никак.
1: Очень плохо.
0: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что это книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
1: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь?
0: Абсолютно,
1: такой,
0: как бы. Вообще.
1: Вот что происходит рядом с вами, люди!
0: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
1: Да.
0: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
1: Да.
0: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу. Но есть вопросы все равно к... ко всему.
1: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие, к тому же, происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать, их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как... сделал так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну тут не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем 3, там есть еще полдники, но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. Это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей, окей, часть детей вообще хорошо говорит, часть детей немножко что-то говорит, часть детей неговорящая. И у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
0: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
1: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
0: Да.
1: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много крика в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
0: Да, блин, так описала, представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
1: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда
0: да.
1: ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как бы когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «нарисуй сову».
0: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальные. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
1: Расчеловечивание.
0: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что, типа, вот где грань, там, человека. Знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность, там, говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
1: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
0: Да.
1: Я просто давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
0: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что, типа, анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже, я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь, это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
1: Да, и здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное, так проще мириться с криком. А когда мы говорим о, да, каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
0: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще это тоже важные герои книги.
1: Ну тоже главные, по сути.
0: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. Потому что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения. У них есть понимание того, как что делать, и дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени. Я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
1: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
0: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
1: Да, явно.
0: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
1: Могли бы как раз в свои после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
0: Да, изучили бы на английском.
1: На английском бы.
0: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
1: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супертяжелой работе, за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя. Потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти тетечки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
0: Но это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
1: 100%, конечно, конечно.
0: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
1: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
0: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
1: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
0: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ и в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа, не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
1: Можно ли мне воды?
0: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов просто, это самое, intermittent fasting, по Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть, это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, чего я хочу? Хоть как-нибудь.
1: Да.
0: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. Я вообще, во-первых, я офигела, что типа Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа, прошлого века. Нет, вообще, ну, как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну, кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже, типа, такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что, право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
1: Ничего не работает.
0: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
1: То есть это буквально про власть и право,
0: да,
1: а не
0: да.
1: про особые потребности.
0: Да, не типа mm-hmm. инвалидность, это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
1: да.
0: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из-за этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение это как бы классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы, все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
1: Мне кажется, что есть тотальная, да, тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем, обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, так, да, да. ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
0: Вот мой максимум – это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады, иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру. А играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад, поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
1: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного или очень радостного человека. Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
0: И еще две не книжные рекомендации. Первое – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться

0: ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
1: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
0: Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!